0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: очень сложно.
1: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 5 часов утра.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
5: Вот так всегда! Хорошо скажешь, сглазишь, плохо скажешь, накаркаешь.
6: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Очень доброе утро всем, здравствуйте, а вот и понедельник, 12 октября, и, собственно говоря, мы потихонечку будем с вами начинать нашу утреннюю разминку, зарядку по порядку, рассчитайся, как говорится, для того, чтобы настроить себя и на грядущую неделю, ну и, конечно же, как минимум, хорошо провести это время, да, хотя время, мы помним, не проведешь, ох, эти ж мысли с утра пораньше. Как вам октябрь, кстати, дамы и господа, уже успели привыкнуть? Замычиться. Рассказывайте, пожалуйста. Ну и, разумеется, напоминаю, что у нас сегодня, и не только сегодня, но вот хочется, знаете, сегодня начать как будто бы все с чистого листа. Да, есть такая уникальная возможность отправить свои поздравительные смс на номер 49-105-7 для того, чтобы подарить ту самую улыбку вашим близким. Это ведь такое всегда счастье, когда звонит русская радио Кипр, поздравляет на всю страну, слышит об этом все-все-все-все-все-при-все. И вот человек в эфире — самая настоящая звезда. Да. Вот, подарите, пожалуйста, это счастье. Ну, а мы, конечно же, постараемся все это дело исполнить самым наилучшим способом. Ну, а пока немножечко философии, да. А вот понедельник, многие его не любят, говорят, ай-яй-яй, ой-ой-ой, а ведь день-то какой важный, ведь на самом деле это же база того, что ожидает нас на этой неделе. И эту базу нужно очень надежно и плотненько так выстроить для того, чтобы фундамент крепко дальше нес и стены, и крышу, чтобы она никуда не поехала. Поэтому понедельнику, мне кажется, нужно срочно менять то самое отношение. Наоборот, он достоин абсолютной чести и похвалы. Впрочем, как и каждый день нашей прекрасной жизни. В общем, давайте ценить вот те самые прекрасные моменты, да, наслаждаться ими и желательно побольше хорошего замечать, поменьше негатива впускать в свою жизнь, и тогда сколько-то мозг перестраивается? 21 день? Хотя это далеко не точно. Некоторым он лет несколько и то не хватает, и ходят, жалуются, бронятся, мол, ай-яй-яй, ой-ой-ой. А там же ведь всего лишь надо, знаете, мысли и вообще фокус внимания покрутить. Я представляю себе это, знаете, в роли кого? Как в роли электрика, который знает, как докрутить лампочку, чтобы она больше не моргала, чтобы был свет в пространстве. Вот давайте сегодня мы тоже будем такими электриками, да, докрутим там, где надо. И, конечно же, впускаем свет в свою жизнь. Ну, а пока 3 часа хорошего настроения. Только хиты, других не держим. Угу. И, конечно же, самая полезная информация. На старт, внимание, доброе утро стартует на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Лимассол, привет! Никосия, Калимерушка, Пафос, Ясас, Ларнака, да. Здравствуйте, здравствуйте, и Айанапа. Ну, здесь просто ю-ху! И каждому отдельное доброе утро, кто слушает нас онлайн на сайте RussianRadio.cy. Мы начинаем.

0: Гороскоп на русском.
1: Потрясающая смс-ка прилетела к нам на номер 49-105-7. Я процитирую. Привет, Юра, братан, следи за дорогой. Ох, друзья, судя по всему, композиция туда, да, повергла человека в ностальгию, но вас очень так убедительно просит. Громче уже некуда на всю страну следить за дорогой. Юра, а вы звезда этого часа. Вам отдельный большой родийный привет. Спасибо, что написали. Ну, а мы пока будем следить за дорогой жизни. Вот такая вот у нас романтика, потому что прям по курсу гороскоп на русском радио Кипр. Итак, знаки огня, овны, львы и стрельцы сегодня могут захотеть сделать что-нибудь совершенно непрактичное. Да? Но смотрите, могут захотеть, а могут ведь и не захотеть. Так что давайте посмотрим, что там дальше. Не жалейте времени, это занятие неожиданно окажется именно тем, чего вам не хватало. Все-таки захотеть. И вперед! Знаки воздуха, близнецы, весы и водолей. Сегодня особенно захочется, опять-таки. Смотрите, сколько у нас, да, знаков, хотелки свои распаковали. И это же еще не Новый год, то ли еще будет, ой-ой-ой. Так, захочется, что нам захочется? Сменить обстановку, вот что захочется. Даже короткая прогулка в новой локации способна заметно развеять накопившуюся скуку и натолкнуть на новые идеи. А вот здесь очень красивое вдохновение, новые локации. Вау, вау, спасибо большое, звезды, принимаю. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня вы по-новому взглянете на одну из будущих, так, покупок. Ай, не могу. Понимаете, по-новому взглянуть на будущую покупку. Но это настоящая женщина, да? Ведь она мыслит на 5 зарплат вперед. Она уже знает, что она будет покупать, что ты будешь покупать. Вот сегодня она по другим углом взглянет на эту покупку. Станет понятнее, что именно вам хочется. Вот саму вещь или то, что она должна привнести в повседневную жизнь. Но, как услышали вы теперь и убедились в этом сами, от покупки никуда не спрячешься. Ну, что ж, такова судьба. Вот так вот и живем. Знаки воды добрались до вас. Раки, скорпионы и рыбки наши золотые, прекрасные. Сегодня вы получите подтверждение того, что не стояли на месте. Результат проявится в очень важной мелочи, которую раньше легко было не принять во внимание, но вы уж, пожалуйста, отпразднуйте данный момент и позвольте себе порадоваться. Класс! Вот это понедельник! Вселенная, кажется, услышала и надарила этот день просто колоссальными масштабами.

0: на русском радио.
1: Мы продолжаем просыпаться, друзья. Да, хочу, чтобы вы улыбались. И, конечно же, напоминаю, номер 49-105-7, как всегда, работает. Он не только сегодня, но и вообще на протяжении всего дня. Поэтому самые приятные вещи можно смело сбрасывать и отправлять именно сюда.

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь, друзья, полным составом. Снова здравствуйте, очень доброе утро.
2: Всем большой утренний привет, понедельник. Ира, тебе тоже привет.
1: Привет. Ну, как
2: и
1: ты?
2: Всем, кто в пробках, все, кто сейчас также двигается. Но, сделав приемники погромче, явно планирует этот день провести полегче. Добро пожаловать в нашу приятную компанию.
1: Итак, друзья, давайте раскроем с вами все карты, а именно праздники и события. У нас сегодня столько всего есть вам чего рассказать. Ох, только успевать записывать, улыбаться и отмечать. Итак, начнем с праздника чистого стакана. Было?
2: Да.
1: Иногда и не было.
2: Пустого. Поэтому хочется сказать сразу, наполняйте. Уже тем напитком, который вам поможет взбодриться этим утром. День закрытия дачного сезона. Вот кто-то закрывает, а если ты даже еще не открывал?
1: Ну, вот тут и сразу закрой, да, сразу.
2: Претензия, конечно же, сразу тебе в первую очередь, да, что не открыл.
1: Ну, вот тут на Кипре, мне кажется, по-другому все-таки работает история. 12 октября рановато будет, там еще такие грядки, там вон, бульба колосится, нормально. Добро пожаловать. День шоколадных сюрпризов, дамы и господа. Ох уж этот прекрасный бухгалтер, милый мой бухгалтер, да, к нему в гости без шоколадки лучше даже не появляться. Запомните эту простую человеческую мудрость.
2: Вкуснятина. Международный день дайвера. Mm-hmm. Также отмечаем и передаем большой привет причастным ребятам.
1: Вместе с ними. Так, день логиста. Тоже огромнейший такой привет. Спасибо за логистику, которая есть, либо которой нет. Ну, так тоже бывает. Так, 6 миллиардов, а мы расскажем, почему.
2: Да, но это не на счету.
1: Но хотелось бы. Вот, понимаешь? Но мы расскажем, что у нас такое интересное прямо в рамках событий. Я думаю, что с праздниками можем заканчивать. Смело шагаем по событиям дня сегодняшнего. Друзья, итак, 782 год до нашей эры основан город, догадались, ну, конечно же, Ереван! 2008 лет, поздравляем! Ой, тут даже быть аплодисменты!
2: Да.
1: Вах, брат! Вах, ну поздравляем от всей души.
2: Первые, как, наверное, скажет каждый армянин.
1: Да.
2: Ну и, конечно, приглашаем в гости в Ереван. 1492 год, мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку.
1: Ну так, да, взял и открыл, и не жалуйтесь теперь.
2: И опять же Ереван, мы первые.
1: Ну да. Так, в Мюнхен отправляемся. Das ist fantastisch, да, guten morgen. Состоялся первый фестиваль пива. Сегодня это праздник Oktoberfest. Вот такая красота. У нас тоже, кстати, периодически проходят всевозможные Oktoberfest.
2: А вот недавно, вот прям на выходных,
1: да,
2: и был.
1: И отмечают, ну это, конечно, вам не Мюнхен. Да, но тут, как говорится, легко доехать, вот, легко отъехать,

0: в рамках фестиваля. Будьте аккуратны.
1: 1884 год. В Аргентине основан самый южный город Земли – Ушуая.
0: Да, знаешь, это потому что так далеко. Я Ушуая. Все, я Ушуая. Я... Ой, я сейчас договорюсь.
1: Вообще звучит, как будто как какой-то вот прием из карате. Ушуая!
0: Да, кстати. Ну, видишь, у меня немножко другие звуки вылетали. Ну да ладно, бог с ними. В Рио-де-Жанейро хочу отправиться. Там состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Тоже сегодня. В 1931 году.
1: 1940 год. В Москве состоялось открытие концертного зала имени Чайковского.
0: Ну, так мощно. А мы продолжаем фестивалить, да, и концертные залы, а также кинотеатры распаковывать. На экраны советских кинотеатров вышел фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Легенда, между прочим, советского кинематографа. И, возможно, для вас это сегодня такой жирный намек. А не посмотреть ли нам сегодня или не пересмотреть ли нам сегодня этот потрясающий фильм?
1: Угу, еще та черно-белая картинка.
0: Да.
1: Ну и 1999 год.
0: Подожди, нет. Кузькину мать, а?
1: А, ну без этого, тапочек.
0: Тапочек. Ну как так?
1: Рассказывай, да.
0: Состоялось выступление Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Тот самый случай, да, на который, ну, мне кажется, невозможно забыть. Вот, и надо о нем тоже вспомнить.
1: Ну, тогда еще вспомним 1971 год. В Нью-Йорке состоялось первое представление рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда».
0: Да, вот так. Такая красивая. Ну и, собственно говоря, 99-й родился 6-миллиардный житель нашей планеты, но это было уже давно, в 2000, если я не ошибаюсь, 24-м году.
1: Да-да-да, 8-миллиардный.
0: В Ереване как раз-таки родился 8-миллиардный житель нашей прекрасной планеты. Ну и в эксплуатацию введена первая китайская высокоскоростная железнодорожная магистраль Тяньшэньская ВСМ. Это тоже надо видеть, смотреть. В общем, супер быстро добираются из пункта А в пункт Б. Любые математические задачи решаются в два счета.
1: Это все события на сегодня. Мы ждем ваши на номер 49 105 и 7. Пишите, рассказывайте и поздравляйте.
2: На русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Русское кино на Кипре представляет...
3: Смешно!
2: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
3: Мы в сказку попали, Ерёк!
4: И как же нам вернуться?
2: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
5: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
4: Приглянулся.
6: На кастинг могу записаться?
7: Куда?
2: Категория 6+.
8: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
9: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Друзья, ну а мы продолжаем просыпаться, и мне кажется, самое время вручить какой-нибудь сюрприз, да? Готовы? Готовы? Мы уж точно.
3: На правах рекламы.
4: Начался долгожданный сезон русского кино в Лимассоле. Семейная сказка «Царевна Несмеяна» уже на широком экране в Рио.
2: Друзья, добро пожаловать. Чего ждем, а? Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Ох, ребята, вы уже чувствуете, как там история намечается.
4: Единственный путь домой – рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает царевну, тем яснее понимает. За ее печалью скрывается мечта о настоящей любви.
2: Ереме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг – открыть свое сердце. Ага.
4: В главных ролях Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев. Категория 6+.
2: Так что забираем детишек в охапку, хопана, и все в кино. В 19:40, между прочим, по будням и дополнительно в субботу и воскресенье в 17:30. Кинотеатр Рио ждет всех и каждого.
4: Билеты в соцсетях Русфильм CY или в кассах Рио с 6 часов вечера до 10 часов вечера.
2: Приходите всей семьей. Старая добрая русская сказка ждет каждого. Ну а мы решили, что мы тоже хотим вот подарить вам такое счастье и самую настоящую сказку. Поэтому у нас есть для этого волшебные инструменты. Нет, не палка. Нет, не колпак. Нет, нет. Другая радиозабава под названием клад.
4: Мы взяли это сокровище и закопали в нашем поле. Напомним правила: клад по горизонту 4 буквы и по вертикали 4 цифры. 1, 2, 3, 4. И вот в этом 39-м царстве где-то у нас и хранится билет в кино на «Царевну Несмеяну».
2: Да, в некотором царстве, в некотором государстве растут в эфире подарки. А кто же тот добрый молодец или красная девица, который не побоится в эфир дозвониться, а? И на приз тут позарится.
4: Вот такая сказка.
2: Здесь должна была быть балалайка. Дозвонитесь прямо сейчас. Ждем вас.

0: Клад.
1: А вот наши радиослушатели не задают такого вопроса, что им делать. Они знают, надо дозваниваться по номеру 49-105-7, и все будет хорошо.
2: Явиться в эфир русского радио Кибер, чтобы забрать свой билет.
1: Итак, давайте познакомимся.
2: На первой линии у нас Алена. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Аленушка, Аленушка. Так, братец Иванушка, да? Где-то?
3: Где-то.
1: Вы у нас какого города волшебная?
3: Из Лимассола.
1: Лимассол, вот.
2: А на второй линии компании вам составит Ксения. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ксения, добро пожаловать. Так, а вы у нас из какого города?
4: Тоже Лимассол.
1: Тоже Лимассол. Угу. Отлично.
2: Царство Лимассольское.
1: Да-да-да, сегодня проснулись. Так, хопана, и сказку захотели. Правильно. Ну что ж, поехали. Клад. 4 буквы по горизонту, 4 цифры по вертикали. Алена, вы дозвонились первой, можете смело начинать.
3: Ну, давайте попробуем К2.
1: Давайте попробуем.
2: Упс, ошибочка. Капуста здесь у нас.
1: Угу. Вырастет капуста. Все как в сказке.
2: Да.
1: Хотя я не уверена, что это и сказка. Так, Ксения, дорогая, давайте вашу интуицию немножко, да, пощупаем.
4: Говори еще раз. К1.
1: Так, хорошо, давайте посмотрим.
2: Упс, ошибочка. И здесь у нас ничего нет.
1: Угу. Алена, дорогая, вторая попытка.
3: Ну, давайте попробуем А3.
1: А3, так, смотрим, пробуем.
2: Упс, ошибочка. Но, к сожалению, мимо.
1: Алешка, дорогая, не расстраивайтесь, приходите смотреть прекрасную сказку «Царевна Несмеяна» на широком экране Рио. Уже сегодня в 19:40.
3: Хорошо.
2: И отличного дня вам желаю.
3: Хорошего дня, Ксении, удачи.
1: Спасибо вам вообще за такой классный позитив. Вот просто радость, да и только. Так, мы попрощаемся с Аленой. Можем смело, кстати, дозваниваться, ребята. Освобождается вторая линия. А пока, Ксения, ваша вторая попытка. Там переговоры мощные. Но мы очень ждем ваш вариант.
4: Д2.
1: Так, хорошо, принимаем и...
2: промахиваемся.
1: Да. Все, отпускаем вашу прекрасную семью. Надеемся, что у вас будет время заскочить в кинотеатр.
4: Спасибо, хорошего дня, всем удачи.
1: Всего доброго, до свидания. Так, ну а мы, собственно говоря, будем знакомиться со следующим участником. Алло, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Ух ты, человек очень проснувшийся. К нам зашел.
2: По голосу слышно.
1: Как зовут вас?
5: Павел.
1: Павел, нормально вот так вот. А вы из какой сказки будете, а, Павел?
5: А из какой пожелаете?
1: Ну, из какой пожелаю? Ну, конечно же, вот по щучьему велению, по моему хотению, Павел. Вот эту хочу.
5: Вот, отлично, отлично. С печи слез, сейчас поедем щуку искать.
1: Понятно, то есть вы на роль золотой рыбки, да? Нет, не будете пробоваться. Ну, так тоже бывает. А, Павел, секундочку, сейчас мы найдем вам компанию. Доброе утро. Алло, алло.
6: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
6: Камила.
1: Камила, очень приятно.
2: Здравствуйте.
1: Итак, второй состав с нами на связи. Павел и Камила. Давайте прочтем и эту сказку. Павел, вы начинаете.
5: Л4.
2: Упс, ошибочка.
1: Камила.
2: Ваш код.
6: Давайте Л2.
1: Л2.
2: Упс, ошибочка. А вот не ловим, у нас сегодня клад. Пусто здесь.
1: Да-да-да.
2: По второй попытке.
1: Павел?
5: Да думаю пока.
1: Думаю, сижу на берегу, да вот решаю,
2: ну
1: да?
2: Что, мудрец.
1: Могу я?
5: Давайте D4.
1: Не могу. Так, точно, Павел, дорогой?
5: Ну, конечно.
1: Конечно, ну давайте.
2: Упс, ошибочка. Ну, мимо.
1: Ну, в общем, в следующий раз... без рыбки золотой. Вы меня услышали. Спасибо большое за участие. В любом случае, приобрести билеты можно самостоятельно в кассах театра. Всего доброго.
2: Хорошего понедельника вам.
1: Да, так.
2: Камила, ну а у вас последняя попытка.
6: Остались два варианта всего.
1: Записано, я посмотрю.
2: Ну, кстати, немного побольше варианта. 3, но все же.
1: Все же, да.
6: Нет, все-таки 2.
1: Все-таки 2.
6: Ну ладно, пойдем не по нелогичному. К3.
1: К3. Не по нелогичному взяла и пошла.
2: Нащупал.
1: А-а-а. А вот и, собственно говоря, наша замечательная. Правильно.
2: Автоматически. Ох, третья попытка.
6: Л3.
1: Та-та-та-та-та-та.
2: Нашел!
1: Камила, искренне поздравляем. Вот, оказывается, главная героиня нашей сегодняшней радиосказки.
6: Спасибо.
1: Поздравляем вас с победой.
6: Умница. Всем хорошего дня.
0: Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть.

0: ну а мы на этом с вами попрощаемся в этом часе, да?
1: Впереди новости и вернемся уже буквально через мгновение.
0: Да, вы там не расстраивайтесь, все будет правильно. Это хорошо. Пицца продолжает позитивную теорию нашего утра. Обожаем вас. Вы у нас самые лучшие, самые яркие, самые сказочные.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи, эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+. Итальянский государственный театр балет «Тоди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тоди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Студент, выучив статусы друзей, сдал философию на отлично.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
1: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Законопроект об энергоэффективности. Что ждет владельцев жилья? ГСИ за год отправила на лечение за рубеж 932 пациента. Возле аэропортов Ларнаки и Пафоса появятся логистические зоны. Теперь подробнее. В парламенте рассматривают законопроект об аренде жилья, который приводит кипрские правила в соответствие с директивой Евросоюза. С 2028 года все новые общественные здания должны строить с нулевыми выбросами. С 2030 года такое требование распространится на все новостройки. В объявлениях о продаже и аренде придется указывать энергетический класс жилья, а максимальный штраф за нарушение вырастет с 50 до 250 тысяч евро. Подробности на сайте Лента Кипра. С октября прошлого года организация медицинского страхования рассмотрела 1304 заявки на лечение за рубежом и одобрила 932 из них. Был организован 101 санитарный авиарейс. При угрозе жизни путь от заявки до госпитализации занимал в среднем 36 часов. Чаще всего пациентов направляли в Германию, Грецию, Великобританию и Израиль. Президент Кипра Никос Христодулидис объявил о планах создать зоны снабжения и хранения грузов рядом с аэропортами Ларнаки и Пафоса. Где именно появятся новые объекты, сколько это будет стоить и когда начнется строительство, глава государства не уточнил. Параллельно правительство будет развивать порт Василико и активнее использовать порт Ларнаки. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове переменная облачность, местами ожидаются дожди, ветер слабый, до 5 метров в секунду, море спокойное. В центре и на побережье Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 28 градусов, в Тродосе будет до плюс 18. Температура морской воды на пляжах около плюс 26 градусов. До выходных вероятность дождей будет возрастать, а температура плавно понижаться. В четверг в Никосии термометры покажут максимум плюс 24 градуса. К выходным осадков станет меньше, температура начнет расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А мы будем распаковывать второй час утреннего шоу максимально празднично, шарами и дудками и с хорошим настроением, потому что с нами на связи именинница дня сегодняшнего Эрика. Доброе утро, дорогая.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: И здравствуйте.
2: Добро пожаловать. Ага. Так, значит, Эрика, у нас для вас супер поздравления этим утром. Если вы готовы, то мы тоже готовы, а?
4: Принимайте от нас самые теплые, приятные строки в вашу честь.
2: Мне понравилось ваше «всегда готово». Ну, это так по-домашнему. О, боже мой. Цитируем. Эрика, с днем рождения! Желаю тебе побольше поводов улыбаться, а влюбляться, путешествовать и покупать себе все, на что упал глаз.
4: Пусть жизнь будет красивой, любовь взаимной, клиенты щедрыми, а в выходных и денег всегда хватает.
2: Вот, видите как, чтобы перезагружаться.
4: И денег на выходные, чтобы хватало.
2: Вот, оставайтесь такой же яркой, красивой и настоящей.
4: И пусть с каждым годом жизнь становится только интереснее.
2: Обнимает подпись твоя мамасита.
4: Вау.
2: Это кто?
3: Очень приятно.
2: Догадались?
3: Конечно, это салон красоты возле Тифлиса, где мы работаем.
2: Вот оно что, коллеги дорогие, да. Собственно говоря. Вот такую классную весточку. Ну, молодцы, посмотрите, стараются, любят. И, кстати, под подписью еще такая, знаете, я сейчас по-белорусски скажу, ну, потому что могу, бусечка. Поцелуйчик эмодзи прикрепили. Мне кажется, это про самое доброе, про самое теплое отношение к вам. Но мы, конечно же, присоединяемся. Эрика, дорогая, с днем рождения!
4: Поздравляем!
3: Спасибо.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О том, какое значение для качественной жизни имеет еда, Яна Соболева. У японцев много веков существует симпатичный весенний обряд мамэ-маки, изгоняющий нечисть из жилищ с помощью растительного белка. Суть в том, что во время его проведения разбрасываются жареные соевые бобы с выкриком «Нечисть вон, счастье в дом». В финале участники собирают все бобы и обязательно съедают по одной штучке за каждый прожитый год жизни. Бобы выбраны нацией долгожителей не зря. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, комплекс витаминов группы «Б». Рекомендую брать пример, но не разбрасывать бобы, а ввести их в рацион на постоянной основе. Почему растительный белок очень важен, можно узнать в полезных постах на странице сервиса Milts Food в Instagram. И на десерт лайфхак. Чтобы добиться более нежной текстуры любых бобовых культур, обязательно замачивайте зерна в глубокой широкой миске в пропорции 1 к 4. Наслаждайтесь жизнью с Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
2: Ой, ну сейчас точно проснутся все, друзья. У нас топовый контент, я бы сказала, качественный, великолепный. Сейчас расскажем все детали и подробности. Значит, 25-летний стартапер, это зумер, между прочим, разрешил сотрудникам публично его унижать. Да, и, между прочим, он утверждает, что это сделало команду гораздо продуктивнее. Объясню.
3: Не сдерживайте себя, ребята.
2: Происходит. Раз в месяц only, вот, есть такая специальная акция. Предприниматель устраивает токсичные вечеринки, так он их называет, на которых подчиненные могут высказать ему в лицо все, что накопилось.
3: Такая прожарка.
2: Да, никаких обсуждений, начальника за спиной. Ну, то есть, вот ходите целый месяц, там, думайте что-то там.
3: Копите.
2: Да. Ну, например, а уже в этот месяц, да, вот этот вот тот самый день X в календаре, выкладывайте. Только открытая критика, претензии и возможность выпустить пар. Да. По словам основателя, после введения таких мероприятий атмосфера в коллективе заметно улучшилась, сотрудники стали ближе друг к другу, а эффективность работы выросла. Но он, конечно же, комментирует. Не каждый комментарий, говорит, я вот воспринимаю и принимаю. Просто потому, что, например, да, там, если человек просто приходит на личность и говорит что-то, вот, я не знаю, там не то, не так, говорит, это, говорит, вообще мне даже не интересно. И от таких сотрудников я как раз-таки избавляюсь. Но если человек говорит дело, мол, здесь было ошибочно, здесь не досмотрели, почему вот здесь не сделали, вот это было обидно, вот тут работу проделал я, а тут меня не вспомнили даже.
3: Такая уместная критика.
2: И кому-то достались все лавры, хотя на самом деле идея была полностью моя. Вот такие комментарии, он говорит, абсолютно ценно, потому что, говорит, я не могу следить за всеми процессами. И здорово, когда люди не молчат, проговаривают то, как это есть. В итоге сблизились, чувствуют себя единой, знаешь, вот семьей, да? Вот в семье же никто не стесняется прийти и сказать, что слушай, ну что ты сегодня...
3: Съел мое блюдо,
2: да,
3: не оставил ничего. Ну здорово, на самом деле, то, что вот такой разбор ошибок, которые при помощи коллег, сотрудников, можно... Ну, я, конечно, думал, что там такая прожарка, конечно, вот все прям песочат этого начальника, но, с другой стороны, молодец, что вот всего лишь один день в месяц, потому что тут можно хотя бы как-то вот подготовиться морально.
2: Да, он такой приходит на магний, да, там, говорит, я готов, давайте рассказывайте, что там. Но на самом деле потрясающий эффект вот этой семейности, где, да, критикуют, но делают это во благо. Ребят, если вот ваш коллектив или начальник в очередной раз высказывает какие-то претензии, так вы вообще задумайтесь, может быть, это на благо и во благо, и ради вас, и вашего карьерного роста. Поэтому лишний раз не обижайтесь, а прислушивайтесь и, правильно, опа, стишки-пирожки, развивайтесь. У меня сегодня стихи. Все, принимаем, принимаем все комментарии. И, конечно же, только так позитивненько. Потому что если человек не способен услышать критику...
3: И никакой там самоиронии нет.
2: Это никак ему не помогает. Вот, вот вам нравится, это не нравится. Друзья, это факт. Вот либо вы его примете и уже наконец-то начнете двигаться, ну, либо можете сидеть вот тут... Царевна не смеяла, да?
3: Либо потом будет прожарка именно вас, скорее всего.
2: За какие-то темные делишки. А пока отправляем вас в офис, конечно. Пусть у вас там все в коллективчике будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
3: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
4: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
5: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
6: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.
8: Лирик. Без тебя.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Продолжаем просыпаться, и ух ты, боже мой, сегодня новостная лента радует ухо. Значит, в Китай теперь отправляемся. Теперь там можно нанять человека, который будет жить вашу жизнь вместо вас.
4: Та-дам! Вот так вот.
3: Да. Так, скучная бытовуха, ссоры с неприятными людьми,
4: так.
3: В очередь стоять. В поликлинику, да, вот там вот на анализы сходить.
4: Ну, вот это все, налоги платить, долги отдавать, в общем, все самое неприятное можно
3: жену
4: спихнуть.
3: Жену ругаться, на это, да. Детей воспитывать, опять
4: все
3: ругаться.
4: Все можно спихнуть на этого человека, да?
3: Ты представляешь, говорит, а что это, почему у Наташки-то разные мужчины-то приходят? Так потому что услуга есть такая, называется «Живи вот эту жизнь сам». Серьезно, в стране набирает популярность услуга персональных заместителей. Тебя так и будут называть. Персональный заместитель, если ты будешь выполнять эти услуги, либо нанимать такого человека.
4: А приятное чувство, когда у тебя есть зам.
3: Это правда. За деньги они сходят в магазин, приготовят еду, навестят пожилых родственников или даже устроят полноценный конфликт, если вам не хочется тратить на него нервы. Вот что-то на работе пошло не так, значит так, ты сходи за меня, там, это, разберись, быстро. Я не хочу, этот босс неприятный человек, я вот с ним ругаться не буду. А ты вместо меня сходи. Ну, а что? Он, у него работа такая, он приходит и ругается. Класс?
4: Здорово.
3: И жене позвони заодно. То есть, скажи, что она там совсем уже, пусть карточку возвращает. Вот.
4: Вот этот твой зам проживает исключительно только неприятные моменты, да?
3: Да-да-да-да-да. Угу. Ну, конечно, вряд ли там кто-то станет радостями делиться.
4: Ну, ты зарплату не надо, не получай за меня.
3: Ну, да.
4: На скучную вечеринку вперед, на веселую я сам пойду.
3: Ну, слушай, такая, на самом деле, история стоит примерно около 30 евро в час услуга. Вот, не очень сильно дорого, но, однако, если ты очень такой конфликтный человек, ну, например, надо поругаться с соседями. Ну, надо же. Ну, иногда надо.
4: Бывает.
3: Ну, прям сам Бог велел. Если вы с соседями не это поругались, то как бы что за соседи такие? Это все не по-настоящему. Вот, пожалуйста, отправляешь. Вот сколько времени займет ссора, столько вот будешь и оплачивать. Да, экономисты уже называют подобные сервисы частью ленивой экономики. Люди все чаще покупают не вещи, а возможность делегировать неприятные обязанности.
4: И не хотят тратить на это свое личное время.
3: Ну, ты понимаешь, что, например, люди, которые, имею в виду боссы, нанимают людей на работу, они же тоже, получается, выкупили.
4: Скорее всего, да.
3: Потому что сами не хотят заниматься вот этими рутинными делами, да? Говорят, не-не-не, я лучше тебе зарплату буду платить, а ты, пожалуйста, давай. Я сам, не, спасибо, мне это вообще не интересно. Сами при этом занимаются хобби, читают, либо, ну, в общем, делают то, что им нравится. У каждого тут, знаешь, хотелки целый список, поэтому тут мы далеко уйдем.
4: Очень классный помощник. Вот мне такое нравится. Очень удобно, знаешь, просто встречаешь, вот, не знаю, там, опять же, с тем же соседом, начинается тобой, подождите, сейчас я вызову своего зама,
3: Коля.
4: И там уже, рассказывайте все. А я буду наслаждаться своей жизнью.
3: Ага, авторизированное лицо, Николай, прошу, вступает в диалог. Не, ну можно, на самом деле, вместо себя так и на работу отправлять, Валя.
4: Угу. Вот созвоны, опять же,
3: ну, а
4: которые тратят много
3: мне
4: времени.
3: А ты ходи. Ну а что? Мне кажется, вот это было бы топ-10.

0: 10, наверное, самых желаемых, таких, загадываемых, да, желаний под Новый год, чтобы вместо вас ходили кто-то на работу и все вот эти неприятные вещи решал, а вы приходили только по праздникам и на корпоративы.
1: И зарплату получить.
0: Да, да, да.
1: Очень выгодно, удобная вот такая опция, за 30 евро побыть директором.
0: Угу. Но только в час.
1: Ну да.
0: Потому что дальше доставочка...
1: Ну и только директором своей жизни. Всего лишь.
0: Ну да. Но ответственность-то какая, да? Можно же ее делегировать. Я считаю, все правильно. Китайцы понимают в этой жизни толк.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
2: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, ну а мы готовы обрадовать вас еще разочек, потому что прям по курсу розыгрыш.
3: На правах рекламы.
4: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив впервые на Кипре.
2: Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на крупнейших мировых сценах. Они даже были госпел-хором короля поп-музыки Майкла Джексона.
4: Сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер и Андре Рьо.
2: Виртуозная музыкальная группа и знаменитые госпел-хиты, покорившие весь мир.
4: Вдохновляющий концерт с мощной энергетикой и невероятной атмосферой.
2: Слушаем, наслаждаемся и обязательно идем в Никосии, Лимассоле и Пафосе с 20 по 22 октября.
4: Билеты на солдаут и atriamusic.com. И, конечно же, у нас есть билет для вас.
2: Так, разыграем мы билетик в Лимассол и сделаем это тоже очень музыкально при помощи шедевра русского радио Кипр.
4: Да, мы берем шедевры, переворачиваем их, шиворот на выворот и предлагаем вам прослушать то, что получилось. Вот это.
2: Да. Примерно так оно и будет звучать, но в принципе мотивчик узнаваем. Вам же сейчас нужно будет послушать кусочек перевертыша и догадаться, кто поет и как называется эта песня, а затем отправить нам эту информацию как можно быстрее на номер 49-105-7.
4: Кто первый, тот и заберет билет на этот замечательный, вдохновляющий концерт. Слушаем!

0: наизнанку.
1: Ну что, друзья, вы у нас молодцы, конечно, Шазамовны.
2: И Шазамовичи.
1: Да, обязательно, обязательно. Потому что догадались, умницы, никто ни с кем не перепутали. Ну, там были вариации в написании.
2: Название исполнителя вот подобавляли немного.
1: Но в целом молодцы. Однако у Елены получилось сразу же очень так точно написать и справиться с нашим заданием. Леночка, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Итак, вы послушали наш перевертыш, вы его хорошенечко расслышали. Кто поет, как называется песня?
3: Это Holy Flame,
1: Тонул. Да, совершенно верно. Мы вас поздравляем искренне. Надеемся, что это ваша любимая песня.
3: Да, каждый день слушаем.
1: Классно. Ну, а мы вас поздравляем, потому что билет на The Golden Voices of Gospel в Лимассол мы разыграли, и он целиком и полностью ваш. Приглашаем.
2: Ура!
1: Ну, а теперь, немножечко белорусской музыки добавим в эфир русского радио Кипр.

0: Иду ко дну. Знай нашу Калимерушку.
1: А вот так вот, смотрите, шустренько просыпаемся, двигаемся дальше. И, да, наши хиты только помогают нам в этом.
2: Раздавать вам подарки, вам их получать. И, конечно же, еще не забываем о том, что у нас есть поздравления для именинников. Номер 49-105-7 работает вовсю, принимает. Вот уже есть некоторые, обязательно поздравим в следующем часе.
1: А, да, да, да, так что ждите. Ну, а пока мы сделаем небольшой перерыв.
2: Вот такой, правда, быстрый, очень быстрый. Вы не успеете соскучиться, и мы вернемся сразу же.
1: Да, ну а пока, друзья, мы что, правильно, выпускаем новости. Строить на Кипре за год стало дороже почти на 5%.
2: Ой, еще дороже, да?
1: Еще дороже. А повысили цены еще на 20, до 20% взлетели вверх. Ну ладно, в общем, слушаем новости и не перебиваем.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
2: Встречали по одежке, провожали по уму. Короче, избили дважды.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Строить на Кипре за год стало дороже почти на 5%. Командующий Нацгвардией был на полигоне в день пожара в Кало-Хурьё. В 1964 году Кипр просил Советский Союз о военной помощи. Теперь подробнее. Во втором квартале текущего года цены в строительном секторе Кипра выросли на 4,9% по отношению к прошлому году. Объем работ увеличился лишь на 1,1%. Это делает собственное жилье еще менее доступным для молодежи. Следующие данные статистическая служба опубликует 19 октября. Подробности на сайте Лента Кипра. После заседания парламентского комитета по обороне стало известно, что командующий Нацгвардией 27 июля, в день пожара в районе полигона Кало-Хурьё, присутствовал на стрельбах, ставших причиной возгорания. Тогда огонь охватил около 120 гектаров, жителей двух деревень пришлось эвакуировать. Депутаты требуют от Минобороны конкретный план переноса стрельбища, сроков пока нет. Рассекреченные документы Госдепартамента США доказывают, в августе 1964 года во время турецких авиаударов по Кипру правительство архиепископа Макариуса официально уведомило Вашингтон и Лондон о просьбе к Москве о военном вмешательстве. Войск СССР не прислал, но подписал соглашение, и с начала 1965 года на остров начались поставки советских вооружений. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове переменная облачность. Местами ожидаются дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Море спокойное. В центре и на побережье Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 18. Температура морской воды на пляжах около плюс 26 градусов. До выходных вероятность дождей будет возрастать, а температура плавно понижаться. В четверг в Никосии термометры покажут максимум плюс 24 градуса. К выходным осадков станет меньше, температура начнет расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот так вот празднично, да, друзья, мы распаковываем третий час утреннего шоу «Русские перцы». И знаете, с чего мы начнем? С поздравления замечательной женщины по имени Наташа. Я сейчас цитирую. Натали, очень доброе утро.
3: Наталья, здравствуйте.
2: Да, добро пожаловать, звезда наша, дорогая Наташа. Вот, я вообще считаю, что у каждого человека должна быть своя Наташа, и тогда жизнь будет краше.
3: И вот такие стихи будут появляться сами собой.
2: Наталья, дорогая, а теперь, конечно же, передаем ту самую весточку, которая прилетела к нам на номер 49-105-7. Наташа, от всей души поздравляем тебя с днем рождения.
3: Ты прекрасный человек. С отличным чувством юмора, веселая, позитивная, добрая, отзывчивая, работящая, старательная и просто очень милая и приятная.
2: Мы желаем тебе, конечно же, здоровья, терпения, удачи и самого главного, счастливой судьбы.
3: С огромным уважением и признательностью, Владислав Степанович и Татьяна Юрьевна.
2: Вот такой вот официальный тон. Ну, я так понимаю, друзья, да?
4: Да, спасибо большое, да. Я даже не знала, что я такая хорошая.
2: А вот, видите, как бывает. Пора бы узнавать. А вы знаете, Наталья, а давайте договоримся с вами, что вот в новом личном году вы будете замечать, какая вы классная, какая вы зажигательная, какая вы обаятельная и привлекательная.
3: И еще вот все эти 10 комплиментов и прилагательных, которые звучали сегодня в вашу честь.
2: Угу.
4: Спасибо большое. Спасибо Татьяне Юрьевне, Владиславу Степановичу. Огромное спасибо и вам за поздравление.
2: Ой, Наталья, дорогая, ну одно счастье, вот дозвониться,
4: да, спасибо,
2: пообщаться
4: большое
2: с вами. И, конечно же, еще разочек громко-громко на весь остров поздравить вас
3: с днем рождения!
4: Ага,
2: засмущали. Ой, ну а сейчас будет очень романтичная песня Spanish Guitar. Для дивы, специально для вас. Натали, ловите, держите.
4: Спасибо.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Жили-были коллаген и эластин. Они регулярно вырабатывались в молодом и здоровом организме, обеспечивая упругость и сияние кожи. Шли годы, эта белковая парочка снижала свою эффективность, что негативно сказывалось на состоянии кожи. Подобная сказочка и происходит с нами, поэтому для хэппи-энда и разработаны новейшие технологии. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает свое видение красивого сюжета. От вас лишь выбрать технологию, остальное сделают специалисты и аппараты, например, SkinTight. Краткоимпульсный лазер в сочетании с технологией инфракрасного лифтинга. Для сухой нормальной кожи. На выходе улучшение тургора, повышение упругости и эластичности кожи, уменьшение глубины морщин и заломов, устранение гусиных лапок. Использование лазеров для стимуляции и нагревания коллагена импульсами света – отличный способ продлить здоровое сияние кожи. Его можно использовать практически на любой области лица или тела при различных кожных проблемах. Определиться с количеством процедур можно незамедлительно, записавшись на консультацию в «Леди Эстетик» через форму на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
3: Наши любимые зумеры, создатели контента и вообще, в принципе, двигатели, мне кажется, какого-то прогресса, либо наоборот. Вот сейчас поговорим про наоборот. Каждый третий зумер не освоил стиральную машину.
4: Ну, вот конечно. Так, да.
3: Люди младше 30 лет реже, чем представители других поколений, стирают одежду и постельное белье. Да, оказалось, причина-то в том, что треть зумеров просто не умеет пользоваться стиральной машиной. Они не разбираются в этих различных режимах, не знают, как выбрать температуру, количество средств для стирки. И это 28% опрошенных, вот кто-то спрашивал, наверное. При этом 19% пытаются освежить вещи с помощью спрея для тела или дезодоранта. Опять же, не прибегают к стирке.
4: Ну что, попшикал и нормально, не пахнет. Вроде нормально.
3: Спим. Ну да, пока можно не стирать. Прям на несколько недель даже откладывают стирку. Все, опять же, из-за проблем со стиральной машиной. А 10% отказывались от встреч с друзьями, потому что им было нечего надеть.
4: Да.
3: Чистенького не было. Вот.
4: Ну, слушай, странно, потому что уже давным-давно есть приложение к стиральным машинам. Вот, есть специальные кнопочки, где можно просто нажать.
3: Ну, опять же, искусственный интеллект, который может помочь сразу очень быстро разобраться. Вот у меня сейчас даже на своем примере расскажу. У меня на крыше стоит софнер, так технологический очень.
4: Да-да-да.
3: Вот, и опять же, непонятно, как разбираться с ним, но при помощи искусственного интеллекта я очень быстро вот нашел инструкцию и просто фотографирую, что появляется на экране. Он дальше выдавал советы, что нужно нажимать для того, чтобы правильно настроить работу этого вот устройства. Такого устройства. Да.
4: Поэтому, все живы?
3: Да, все хорошо, мягкая водичка, все замечательно. Поэтому удивительно, что вот разобраться с стиральной машиной у ребят не получилось.
4: Не, ну просто ты же наверняка видел эти рилсы. Да, пожалуй, ты прав, не надо вставлять вот это вот в розетку.
3: Да.
4: Я, пожалуй, ошибся, и там человек уже немножко в куматозном состоянии находится. Не, ну в целом, говорю, что ну, максимально сейчас современные машины, это тач-дисплей, подключение через Wi-Fi, пожалуйста, заходишь, ставишь режимы, и там прям даже написано, что надо делать. Я уже не комментирую. Но тут, знаешь, там донести надо все-таки, да, то есть донес постельное белье и взял и, скажем так, кнопочку нажал. Вот. Потом что делать? Развесить это правильно, понимаешь? Мне кажется, вот тут все-таки
3: там
4: есть.
3: И искусственный интеллект уже не поможет даже.
4: Да, тут, мне кажется, есть проблемка. А это все, а потому что, ребят, сыночки корзиночки, мама вечно там, да, вот сама, детям была не делегирована, да, определенная ответственность, и вот, пожалуйста, теперь мучаются бедные, ну, ничего страшного.
3: Ну, и сколько мы видели мемов и вот этих смешных видео, когда кто не разбирается в первую очередь? Мужчины. Поэтому, мне кажется, статистика, вот эта треть зумеров, все-таки мужская часть.
4: Да, да, да. Ну, в общем, надеемся, что после этой новости как-то вот поинтереснее будет, да и попроще. Все начнут нажимать нужные кнопочки, да, и будет всем счастье.

0: Реклама на русском.
1: Atria Music представляет «Щелкунчик» — главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
9: После выходных трудно только первые несколько дней. Примерно 5.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
11: Новая песня на русском.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ну, а теперь на массаж хочется?
3: Всегда.
2: Вот. Знаешь, массаж теперь тоже является не просто ручным, но и роботизированным. Угу. Придумали специальный гаджет. Знаешь, вот как большое кольцо.
3: Так.
2: То есть оно немножко так раскрывается. Получается, ты надеваешь на ногу, и робот автоматически схлопывается и начинает массировать, вот как кольцо по ноге.
3: Обнимая тебя тогда, получается.
2: Сюда. Вот. И, кстати говоря, очень классно разминает мышцы, даже те, которые труднодоступны. То есть при помощи ручного массажа ты должен быть супер топовый мастер, а вот у вот этого робота он как бы...
3: То есть такой массажный круг, да?
2: Да. У него прям встроенные системы, сканеры, в общем, супер навороченная штука. Вот. Тот, кто устал после рабочего дня, особенно тот, кто тренируется, вот для тех этот робот и придумали в США, между прочим. Вот.
3: А получается, массажирует только ноги и руки, да?
2: Ну, да.
3: Или все-таки можно там на талию попытаться натянуть?
2: Так, покажи талию. Нет.
3: Не настолько, да? Он может вот там раскрываться. То есть сначала для того, чтобы все-таки хула-хуп нужно вот, да, вот воспользоваться именно. Им сначала.
2: Ты сначала подготовь себя. Массаж. Да, для массажа. Да, значит, очень такой удобный и полностью автоматический девайс. Крепишь его на конечности. Угу. Да, и все, нажимаешь кнопку. В приложении, кстати, тоже регулируешь силу, да, массажа. Вот. И говорят, что очень круто получается. Ты после массажа такого чувствуешь себя, ну, как будто бы просто, не знаю, возрожденным. Стоит такое удовольствие $500.
3: Так.
2: Вот. И,
3: довольно приемлемо, в принципе.
2: Да, и говорят, что все, массовое производство запускаем. Мол, ребята, ждите, теперь массаж. Ну, это вот просто нажатие кнопки либо в смартфоне, либо на самом гаджете.
3: Очень удобно. Да? Потому что вот, опять же, на спине можно еще договориться, чтобы тебе сделали. А вот руки, ноги, есть вот такое... Робокольцо,
2: да,
3: массажное.
2: Робокольцо, да.
3: Я тогда, кстати, продолжу именно эту тему про кольца роботизированные.
2: Обручальное вот. Принес.
3: Если бы, вот спасательный круг, ага. Вот опять же тот же, вот, который мы все знаем, который выбрасывает на воду. Китайская компания представила умный спасательный круг, который самостоятельно добирается по воде к утопающему и спасает и помогает людям, которые находятся на поверхности воды, либо, ну вот, попали в какую-то ситуацию. Причем сам вот двигается как такая мини-маленькая какая-то моторная лодочка, при помощи искусственного интеллекта определяет расстояние, скорость, как нужно быстро добраться, ну и помочь человеку.
2: Кому? Он сам добирается или говорит, давай, спаси неутопающего, дело рук утопающего, ты сможешь, я в тебя верю, ну-ка, и раз, и два, и все, тренировка, а, по плаванию? И
3: просто подсказывает тебе, да, ты молодец!
2: Да, я с тобой!
3: Так, а вот теперь брасом.
2: Не, ну а что, искусственный интеллект только так. Не бойся, я рядом, да?
3: Нет, он подплывает к тебе, ты можешь за него ухватиться, и он потом уже тебя вытягивает. То есть это все-таки такая помощь, что у тебя на воде быстро появилось, за что можно ухватиться, да. Держаться, опять же, как спасательный круг. И потом он тебя уже доставляет к берегу, либо, к примеру, к спасательному судну.
2: Ну, это вообще очень круто, на самом деле, правда.
3: То есть раньше был

0: Просто это ограничено расстоянием, потому что круг ты можешь, ну, не так далеко добросить, либо не успеть на лодке доплыть. А этот именно умный круг теперь позволяет даже на очень больших расстояниях очень быстро помогать человеку для того, чтобы спасатели все-таки успели оказать ту самую важную помощь.
1: Браво вообще. Так, ну, конечно, в любом случае мы...
0: А потом массаж. Все, а потом сразу же вот еще один круг массажный.
1: Не, ну мы сейчас просто еще разочек призываем всех и каждого очень аккуратно плавать в море, благо погода позволяет, но пока вот у нас таких спасательных кругов нет в округе. Так что, ребята, вы там аккуратнее. А в целом супер. Ну, посмотри, вот, ну, будущее. Ну, зачем что-то уметь, да? Вот, пожалуйста, все гаджеты уже стараются для тебя. Ну, красота!

0: Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcyprus.com. Русское кино на Кипре представляет.
4: Не смешно!
3: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
5: Мы в сказку попали, Ерёк!
6: И как же нам вернуться?
3: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
7: Приглянулся тебе, Еремей Царевич.
8: Приглянулся.
9: На кастинг могу записаться?
10: Куда?
3: Категория 6+.
11: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
12: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
13: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут. Русские перцы.
1: Друзья, найдена волшебная таблеточка, даже не таблеточка, а действия, которые помогают не так сильно стареть. Медитация, вот в чем секрет. Действительно, может замедлять старение. Вот, завирусилась данная теория о связи стресса, теломер и продолжительности жизни. Теломеры защищают концы хромосом, а их укорочение связано со старением клеток. Так вот, за исследование теломер ученые даже получили Нобелевскую премию. И некоторые исследования показывают, что, внимание, медитация может положительно влиять на процессы, связанные с вот данными теломерами. Вот, правда, такой прям супер доказательной базы, конечно, не существует, но, тем не менее, вот как раз-таки дыхание, да, вот этот вот цифровой детокс, да, там, умение, скажем так, не все близко подпускать к сердцу.
2: Оградить себя от внешнего мира, да?
1: Это то, что, ну, суть, я думаю, что тут очень просто, да, там не надо быть ученым. Меньше стресса в вашей жизни, вы лучше выглядите, потому что организму меньше нужно ресурсов тратить на восстановление. Соответственно, вы бережете это все и выглядите прекрасно.
2: А есть какие-то рекомендации, сколько нужно минут тратить на эти медитации для того, чтобы все-таки быть молодым?
1: Вот здесь, я думаю, что... Ну, здесь, к сожалению, новости не указано, но в целом сколько там практикуют? Ну,
2: обычно говорят от 15 минут. До 30 минут.
1: Да, в
2: вот,
1: день.
2: Да, попробовать хотя бы сначала 5 выдержать, а потом вот потихоньку набирать еще больше и больше. А сон — это не медитация ведь,
1: конечно,
2: да?
1: Медитация, обязательно. Медитация,
2: ну, все. Потому что у меня начинается с 5 минут, а потом...
1: Нет, так это...
2: Час.
1: Так это же на самом деле этот бонусная история. Смотри, ты начинаешь с медитации, дальше ты уходишь в очень мощную медитацию, ты спишь, правильно? Проснулся — огурец. А? Ну, перец, да? Whatever.
2: Ну, да. Вообще здорово такие практики применять, и если у кого-то получается, обязательно вот в рамках дня пытаться немножко так оградить себя от внешних факторов, которые вот ваш мозг будоражат, да и, в принципе, влияют на то, как вы проводите день.
1: Да, да, да. Так, сфокусироваться надо на хорошем и делать, и отвлекаться на то, что вам доставляет удовольствие. Ну, например, слушать классные жаркие хиты на русском радио Кипр. Никакого стресса. И будете молодыми, красивыми.

0: перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: И еще одна перченая новость на сегодня.
2: О, вам сейчас понравится.
1: Близость в лесу начали продавать как отдельный формат отдыха.
2: Ребят, все в порядке, все легально. Это про ваш отдых в лесу.
1: Да, да, да. Именно ваш, да, отдых, который улучшает отношения на 80%, заявляют организаторы этого отдыха. Сейчас все чаще эко-отели действительно стали обещать гостям вот такую полную приватность.
2: С милым рай в шалаше.
1: Да, вот прямо рай в лесу. Такой вот шалаш, ну, правда, выглядит очень красиво, потому что такие домики современные, стеклянные, максимальная близость.
2: 21 век.
1: К природе. И близость ваша на природе.
2: Ага,
1: вот,
2: да, да.
1: Обещает полную приватность, спа, формат отдыха. Вот, ну и о том, что вот такой формат отдыха вам поможет действительно улучшить ваши отношения, вот, отдохнуть,
2: и
1: выдохнуть.
2: Завести детей.
1: Скорее всего, да.
2: Как результат.
1: Под пение птичек.
2: Ну да. Вот. А что такое гарантирует приватность? Там есть охрана?
1: Ну вот вас,
2: или
1: никто,
2: это очень далеко?
1: Вас никто не потревожит. То есть это когда не просто вот природа, а все-таки есть какой-то шалаш, закрывающийся.
2: Да. Ну, собственно, классно. А что нового?
1: Ничего нового.
2: Я поняла.
1: Просто ребята привлекают теперь внимание вот к отдыху именно так, что как будто раньше вот нельзя было,
2: ну, да?
1: Вот.
2: Как будто бы раньше кто-то спрашивал.
1: Да, палатка, лес, вот все как бы к этому и способствует. А тут вот пиарщики уже не знают, как завлечь вот посетителей в эти эко-отели, ну, которые, опять же, и так, мне кажется, способствуют хорошему отдыху, ведь лес, природа, уединение,
2: здорово. Ну, а вдруг ты по грибы,
1: здорово,
2: по ягоды будешь ходить там, а тут надо другими вещами заниматься. Они как бы тебе напоминают: алло, вы сюда приехали за вот такими прекрасными вещами. Да. Вот. Только белки в шоке. Хотя, мне кажется, они уже привыкли.

0: на русском радио.
1: А мы тоже как в песне «Runaway». До завтра в 7.00 поем все в студии, а пока...
2: Калибарушка!
3: Это как будто бы сон, и ты в нем, и я как мальчишка влюблен в тебя по уши. И как заглушить его души стон? Он напоминает, что нас не спасет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Хорошо быть гусеницей. Ешь, ешь, ешь, укутываешься. Спишь, спишь, спишь, просыпаешься, пук, красавица.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Достроить газовый терминал в Василько хотят 8 компаний. Паром у Кирении затонул с отключенным самописцем. Рестораны Кипра в сентябре заполнялись более чем на 80%. Теперь подробнее. Власти Кипра получили 8 заявок на завершение строительства газового терминала в Василико. Предварительный бюджет проекта – 180 миллионов евро. Среди претендентов – компании из Италии, Китая, Израиля, Египта, а также с Кипра. Начинается оценка заявок, после которой пройдут расширенные переговоры с участниками тендера. Суд непризнанной ТРСК установил, что регистратор данных затонувшего катамарана «Филоджет» перестал вести записи за 2 дня до крушения. Отмечается, что на более ранних аудиозаписях звучит фраза «Этот корабль не доживет до конца сезона». Напомним, 30 августа при крушении судна погибли минимум 27 человек. Последнего пропавшего без вести все еще ищут. Арестованы 9 подозреваемых. Из-за состояния самописца их могут ждать новые обвинения. Рестораны Кипра в минувшем сентябре заполнились более чем на 80%. Такие данные привел глава Федерации заведений общепита Фитос Тресивулу. По его словам, год начался тяжело, но последние месяцы выправили картину, в основном за счет жителей острова. С января по август Кипр принял на 7% меньше туристов, чем годом раньше. При этом постоянные расходы заведений выросли на 30-40%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове переменная облачность. Местами ожидаются дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Море спокойное. В центре и на побережье Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 18. Температура морской воды на пляжах около плюс 26 градусов. До выходных вероятность дождей будет возрастать, а температура плавно понижаться. В четверг в Никосии термометры покажут максимум плюс 24 градуса. К выходным осадков станет меньше, температура начнет расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
5: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама на русском. Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Масола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
4: Если мама смеется над шутками папы, значит, в доме гости.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.
7: Ёлка, маме.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Ваш безупречный вкус.
2: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Atria Music представляет «Щелкунчик» – главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
4: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам-этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам-этап. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
6: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800-0707. Сайт leptosestates.com.
7: Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Законопроект об энергоэффективности. Что ждет владельцев жилья? Командующий Нацгвардии был на полигоне в день пожара в Кало-Хурьё. Рестораны Кипра в сентябре заполнялись более чем на 80%. Теперь подробнее. В парламенте рассматривают законопроект об аренде жилья, который приводит кипрские правила в соответствие с директивой Евросоюза. С 2028 года все новые общественные здания должны строить с нулевыми выбросами. С 2030 года такое требование распространится на все новостройки. В объявлениях о продаже и аренде придется указывать энергетический класс жилья, а максимальный штраф за нарушение вырастет с 50 до 250 тысяч евро. Подробности на сайте Лента Кипра. После заседания парламентского комитета по обороне стало известно, что командующий Нацгвардией 27 июля, в день пожара в районе полигона Кало-Хурьё, присутствовал на стрельбах, ставших причиной возгорания. Тогда огонь охватил около 120 гектаров, жителей двух деревень пришлось эвакуировать. Депутаты требуют от Минобороны конкретный план переноса стрельбища, сроков пока нет. Рестораны Кипра в минувшем сентябре заполнились более чем на 80%. Такие данные привел глава Федерации заведений общепита Фитос Трисивулу. По его словам, год начался тяжело, но последние месяцы выправили картину, в основном за счет жителей острова. С января по август Кипр принял на 7% меньше туристов, чем годом раньше. При этом постоянные расходы заведений выросли на 30-40%. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове переменная облачность. Местами ожидаются дожди. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Море спокойное. В центре и на побережье Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 18. Температура морской воды на пляжах около плюс 26 градусов. До выходных вероятность дождей будет возрастать, а температура плавно понижаться. В четверг в Никосии термометры покажут максимум плюс 24 градуса. К выходным осадков станет меньше, температура начнет расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Atria Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя нисколечко.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е. Родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
10: Ну, если у машины с буквой «У» включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать.
11: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
12: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Итальянский государственный театр балет «Тоди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тоди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
4: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
5: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону. Я талант!
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

4 место. Третье место.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Реклама на русском. Итальянский государственный театр балет «То ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова

0: И Арама Хачатуряна. Балет Тодди Милано, посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Шахерезада. Сказки «Тысячи и одной ночи».
1: Русское кино на Кипре представляет.
2: Смешно!
1: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
2: Ну, сказку попали, не рёв!
3: И как же нам вернуться?
1: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
4: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
3: Приглянулся.
5: На кастинг могу записаться?
6: Куда?
1: Категория 6+.
7: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
8: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
9: Да!
8: Ого! Стоит, наверное, миллион!
9: Нет, стоит как хороший букет цветов!
8: Мне срочно нужен такой же!
9: ВПЛ Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. ЭПЛ Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анекс Артисиас.
10: Я узнал, что у ядовитых грибов один общий признак – юбка. И тут меня поразила страшная догадка.
11: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Все будет хорошо.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Калимера, Олимера, любимый Кипр, всем привет каждому городу, каждому человеку. Здесь на 99FM открывается и стол заказов, и портал в подарки. Сегодня просто два очень классных розыгрыша, не пропустите. Поэтому я немножко бодрее, чем обычно, потому что я как ракета влетаю в эту неделю. И каждому хочу пожелать отличного настроения и на растущую луну использовать все шансы, которые только могут быть. Здесь я, Анна Соболева, и жду ваше сообщение на 49-105-7. А еще сегодня очень классный повод. Праздник вроде как неофициальный и только в США, но мы возьмем его за основу сегодняшнего дня для того, чтобы распаковать эти тенденции классные, очень сильные энергии. Сейчас у многих происходят перемены в жизни, мне хочется вас поддержать. Правда, название мне не очень нравится, но не я его придумывала. День пинка под зад. Вы точно ждете подходящего момента? Ну, тогда слушайте. Сегодня этот праздник, и давайте честно порассуждаем. Вот сколько важных вещей мы откладываем до понедельника, нового года, нового этапа, какого-то того самого момента. Но вот что интересно, я вам подобрала несколько исследований. Психологи Фушио Сируа и Тимоти Пичил в своих исследованиях прокрастинации объясняют, что часто мы откладываем дела не потому, что ленивы, а потому, что хотим избежать неприятных эмоций, и здесь я вас хочу поддержать и обнять. Страх, тревога, дискомфорт – все это есть, и это нормально. Мы откладываем дело, и нам на минуту, вот когда мы его отложили, становится легче. Но вот нашему будущему «я» потом приходится расплачиваться. Исследователь Питер Голвицер показал, что конкретный план помогает перейти от намерения к действию. Не когда-нибудь начну заниматься собой, там вот сойдутся все звезды. А сегодня в 7 вечера выделю на это 15 минут, засеку часики, они потикают, и я со всем разберусь. Психологи Джеймс Прохаска и Уэйн Виллисер изучили этапы изменения поведения и показали, готовность к переменам развивается постепенно, но важно не застрять в вечной подготовке. И это ключевое, выделяю капслоком. Так действительно ли нам нужен пинок? Или мы просто боимся взять ответственность за первый шаг, а также за то, что после него последует? Готовность не всегда приходит к действию, но иногда уверенность появляется уже тогда, когда мы с вами просто начали. Это то самое искусство маленьких шагов. Поэтому я предлагаю вам небольшой эксперимент. Вспомните одно дело, которое вы давно откладываете, ну, может быть, не самое грандиозное, не самое важное, так, чтобы вам было не так тревожно. И сделайте сегодня хотя бы один небольшой шажок. Позвоните, запишитесь, начните, отправьте то самое сообщение, не ждите специального момента, а еще лучше проговорите ртом. И не ждите, пока жизнь будет вас подталкивать. Не надо какую-то ответственность вот эту вот свою перекладывать на чужую голову, даже пусть вселенскую. Просто станьте человеком, который сам выбирает направление и начинает движение. И уже там в процессе вы почувствуете, туда ли вы двигаетесь, и всегда можно изменить маршрут, правда ведь? Ну что? Я сделала тот самый пинок кому-то. Может быть, вы уже готовы сделать первый шаг? Я надеюсь. И давайте возьмемся за руки виртуально и первый шаг сделаем в направлении классной музыки. А еще пока Hi-Fi предлагает нам на лепесточках погадать. Вот тот самый 7-й пусть будет для вас счастливый. В этот момент загадайте что-нибудь, что приведет вас к радости.
0: Русское радио.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: А для своих, как говорится, все самое-самое вкусное, сладкое, лучшее и все самое сердечными каплями пропитанное. Итак, друзья, давайте посмотрим на календарь. Сегодня 12 октября, понедельник. Мы с вами входим в серединную декаду этого месяца. Ну, а туда ближе к финалочке, к третьей декаде, у нас с вами будет гаджетомания. Поэтому не пропускайте, нам 20 лет. Медиагруппа «Русская волна» подготовилась по полной. Мы с вами уже 3 сезона отмотали и положили в архив. В архив, а молодой человек по имени Архип, наверное, претендует дозвониться. Но не сейчас, будут сигналы. Вы их не пропустите. А пока давайте посмотрим, что сегодняшний день принес нам с точки зрения небесных светил. День коммуникации и масштабирования. Сегодня общий под энергией цифры 5. Расширяйте границы через общение, друзья мои. Я сегодня даже сторис выставила с тем, что лучшая практика – это говорить. Поэтому давайте не молчать и не заставлять других догадываться. Что делаем? Масштабируем свои проекты без стеснения и заявляем о себе. Идеи двигаем, общаемся, выступаем, встречаем новых людей и не стесняемся. Они несут нам возможности, мы транслируем себя в этот мир. Ведите переговоры, создавайте знакомства, заявляйте о себе, посты, публикации, презентации, сторис, рилсы, все, что вам угодно, удобно и комфортно. И открывайте сердце всем возможностям, которые к вам идут. Конечно же, вы ориентируйтесь на то, есть ли отклик, но не всегда он ясен. Поэтому смотрите на общий контекст, на плюсы-минусы, можете даже таблички посоставлять, это тоже классно. Чего избегаем? Обид, споров, доказательства. Все это нам не нужно сегодня. Не осуждаем других за их действия, даем свободу выбора и воли. Беспечность, борьба тоже уходят в минусовую энергию, в столбик, который мы сегодня вообще не открываем. И разрушение логики. Не поддавайтесь ощущению, что все не так. В общем, не позволяйте внешнему миру газлайтить себя и не делайте это по отношению к нему, этому самому миру, с его населением. Ну, а еще сегодня понедельник, особо хороший и благоприятный день для всех, кто родились 2, 11, 20 и 29 числа. Ну а дальше я подарю вам мак. Нет, это не красный цветок, это больше, это смысл.
2: Карта для старта.
1: Милейшие дамы и серьезные господа, давайте сейчас немножко поиграем, а почему бы нет? Ну, сколько можно серьезности в нашей жизни? А данная практика, она про серьезное, но таким игровым способом. Это метафорические ассоциативные карты, и аббревиатура получается МАК. Поэтому, если вы когда-то слышите, еще одно значение у этого слова теперь имейте в загашнике или в кармашке. Можно достать и немножко блеснуть. Ну а теперь смотрим, что сегодня я постаралась, левой рукой вытягивала, и у нас с вами фраза «Перестань казаться, будь в настоящем». О чем она вам? Хотите на эту тему порассуждать, помедитировать? Заходите в наш инстаграм russianradio.cy, открывайте сторис, листайте до этой карты, и можно даже вкинуть кому-нибудь из близких людей, а о чем это вам? Тут нет правильных, неправильных ответов, здесь есть только вы, ваши ощущения и ваше настроение. И пусть оно будет на пике и очень-очень благостным.
3: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000.
2: Минтис. Место, где хочется жить.
3: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», wellness-практики, полезный нетворкинг и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Большие города.
0: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
6: Обезьяна взяла в руки палку и стала делать селфи.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Привет-привет, друзья. Пишите на 49-105-7. Имеются ли в вашем окружении именинники? Мы нанесем им телефонный визит. Как это водится у нас в столе заказов ежедневно и теперь по 3 раза в день в будни, поэтому никто не уйдет без персональных звонков и поздравлений. Ну а пока давайте пробежимся по календарям разным, разнообразным. Вот иногда смотрю и думаю, ну кому в голову пришло такое придумать, а с другой стороны, это ж креативный ум, который даже в мелочах, даже в бытовухе находит момент вдохновения. Воспользуемся этими наработками.
0: Держи повод.
1: Ну, в частности, день чистого стакана. Ну, вообще-то он каждый

А вот это мне очень нравится. Кстати, сегодня тянула метафорическую карту так себе на день Анны Кустовой и вытащила как раз коробку шоколадных конфет. Вот это совпадос. День мясорубки, классное изобретение. Скажите, у кого-то еще осталась та самая советская, на которой написан ценник? Ну, такая раритетная. У меня на отчизне, там, в родительском доме еще имеется, причем лежит именно как экспонат. Уже ничего с ней не делаем, но сохранили. День кадрового работника в Российской Федерации. Всех поздравляем причастных. Международный день дайвера. Но у нас здесь нужно это действительно по полной праздновать, потому что минимум полуострова сегодня, уже 62-й год, имеет отношение вот к этим празднествам. Правда, я не знаю, какие хороводы под водой водят дайверы. Поделитесь, если у вас есть друзья или вы сам, и примите наши искренние поздравления. Всемирный день борьбы с артритом, день медицинской службы в России, день логиста, день 6 миллиардов, что бы это ни значило, будем думать все-таки о купюрах. В Бразилии день защиты детей, и это классная альтернатива, в том числе другому сезону, да, ну, мы летом обычно, 1 июня открываем самый жаркий, а здесь нам предлагают в середине осени. День коренных американцев в США, многокультурной нации в Мексике, день здоровья и спорта, день физкультуры в Японии, причем 26 лет празднику. Классный повод сегодня выйти на пробежку. День встречи двух миров в Чили. И день пинка под зад, мы об этом уже говорили. На самом деле, иногда каждый из нас в чьей-то жизни является тем, кто этот акт осуществляет. И потом такого человека очень долго помнят. В Уругвае день инженера, еще день инженера-агронома в Бразилии. Но что тут еще интересненького? В Индонезии день музеев. А отдельно, просто особо, я хочу выделить... День рождения города, который основан 2808 лет назад. Еще и дата такая красивая. Это Ереван, всеми нами любимый, и который бесконечно принимает борты из Ларнаки и Пафоса. Три редких интересных факта о Ереване. Ереван – один из древнейших городов мира, и вот первый факт о нем. Он старше Рима. Далее Ереван называют розовым городом не случайно. Многие здания столицы Армении построены из туфа – вулканической породы, которая образовалась в результате древней вулканической активности. И третий факт. Люди жили на территории Еревана задолго до основания Эребуни. Об этом свидетельствуют археологические находки. Соответственно, история человеческих поселений на территории современного Еревана уходит на тысячи лет глубже официальной даты основания города. А еще от себя добавлю, и это факт, и причем проверенный. Много я где бывала, не скажу, что объездила, как Артемий Лебедев, весь мир. Не-не-не-не, не претендую, но самая вкусная вода бьет из источников, которые в Ереване, вот в этих прекрасных фонтанчиках, из которых можно пить. Заговорила, прям захотелось туда. Расскажите, за что любите Ереван, напишите на 49-105-7, это я так намекаю.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Русский турист в разгар сезона может превратить Айанапу в Анапу, но не может превратить Анапу в Айанапу. Очень жаль.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
0: Новая песня на русском. Я бросаю всю землю.

0: всем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Друзья мои, ну вот и настало время в первом часе разыграть нам приз. И, во-первых, поликуем, что наконец-то стартанул на прошлой неделе, в пятницу, сезон русского кино в Лимассоле. Или я путаю даты, да? Нет, по-моему, в пятницу, все правильно. Просто я собиралась в этот день, но планы поменялись. Пойдем в другой. Тем более, что несколько дней в будни и в выходные можно выбрать. Поэтому, друзья мои, кто претендует на билет на любой сеанс «Царевны Несмеяны», всем сюда.
2: На правах рекламы.
1: Итак, широкий экран Рио. Вы, ваши близкие, еще лучше, если это вся семья с друзьями. И мы будем следить за тем, как прагматичный Ерема вместе с младшей сестренкой случайно попал в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой – это рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Но чем ближе парень узнает царевну, тем яснее он осознает, что за ее печалью на самом деле скрывается большая мечта о настоящей любви. Ереме предстоит пройти через множество испытаний, совершить самый важный подвиг в его жизни, открыть свое сердечко навстречу этому движению. В главных ролях великолепные Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев. Категория 6+, показы ежедневно, в будни в 19:40 и дополнительно по субботам, воскресеньям в 17:30 в Рио. Билеты ищите в соцсетях RusFilms.cy или в кассах Рио с 18:00 до 10 часов вечера. Приходите всей семьей, старая русская добрая сказка ждет. А я жду всех, кто хочет сейчас быстренько заполучить билет. Просто нужно всех опередить. Приготовьте телефоны 49-105-7, будем слать смс.
3: Фифекты. А? Фикции на русском.
1: Друзья мои, сегодня красивому древнему городу Ереван исполняется 2808 лет, и в честь этого я придумала вам скороговорку, которую вы, кстати, можете использовать для того, чтобы чуточку подтянуть дикцию. И, как всегда, мы именно в этой забаве берем актерскую практику, и с помощью винной пробки я буду вам наговаривать этот текст. Вам нужно его расшифровать, не забыть подписаться и прислать версию на 49-105-7. Если вы готовы, то я буду очень стараться, я тоже. Варенье из граната варили армяне в Ереване. По-моему, получилось недурно. Тем более, что я вам намек бросила, да? Какое слово там зашифровано? А посему, пока Артик и Асти складывают половины в целое, я жду ваши смс 49-105-7 в любой мессенджер бегом.

0: Фифекты. Фикции на русском.
1: Сегодня то, как прошла игра, оправдывает название. Потому что я вроде постаралась, и даже есть максимально близкий к верному ответ, но вы забываете, что звонить мы можем только на местные номера, поэтому, господа, которые пишут с номеров других государств, поимейте в виду, что билетик-то может и уйти, пока верный ответ только один из присланных, и для меня это большое удивление, потому я сейчас намекаю, если вы мне пришлете свой местный номер телефона, абонент, чей номер заканчивается на 2929, еще успеваете стать лидером гонки, если нет, то, увы, передадим ход другому и, собственно, трофей тоже. Итак, сегодня Ереван празднует свой день рождения. Я всех, кто имеет к этому городу прямое косвенное отношение, поздравляю искренне, потому что город этот люблю, частенько там бываю, и уже даже есть тропки хоженые неоднократно. А потому сегодня у нас чистоговорка, которая позволит кому-то на царевну Несмеяну попасть бесплатно. Друзья мои, внимание, я сейчас говорю чистоговорку с помощью винной пробки, а вы расшифровываете и присылаете 4 9 105 7. Варенье из граната варили армяне в Ереване. По-моему, легко. Ну, проверим сейчас. 4 9 105 7. Подписаться не забудьте и кипрские номера пригодятся.

0: Фифекты. Фикции на русском.
1: Но я еще никогда не радовалась вот такой встрече. Ну, во-первых, девушку, которая услышала меня и объявилась. Зовут Анжелика, у меня так зовут сестру, поэтому как будто все звезды сошлись. И я так обрадовалась, потому что она услышала, переключила телефон на нужный номер. И поэтому появляется здесь. Анжелик, привет!
2: Привет!
1: Ну, это здорово! Спасибо. Что все у нас срослось и сошлось, потому что я все-таки за справедливость. Если есть условие, что первый правильно ответивший, он и должен забрать трофей. Ну что, я уже третий раз не буду повторять. Проговорите, пожалуйста, чистоговорку, что это было.
2: Варенье из граната варили армяне из Еревана или в Ереване.
1: А и так можно? А вот теперь вы все приветы будете говорить гораздо четче, потому что мы с вами только что делали экспресс-артикуляционную дикционную гимнастику. Анжелика, кому будут приветы? Я вас поздравляю, билет один у вас, второй, третий, десятый будете покупать в кассах. Только не забудьте, что они открываются в 6 вечера. Кто ждет ваших или не ждет и будет рад услышать?
2: Я думаю, что много людей, поэтому как-то несправедливо было выбрать кого-то, одного или нескольких. Всем, кто меня слышит, кто знает, кто слушает русское радио, кто в дороге, всем огромный привет, солнечный, теплый, замечательный и душевный.
1: Ну, классно! Вы так структурно подошли. Приветы должны быть каждому или никому. Тогда всем вместе. Ну, супер!
2: За справедливость мы.
1: Правильно! Поддерживаю и отправляю вас в Рио. Спасибо, Анжелик. Хорошего вам дня.
2: Спасибо большое.
1: Прекрасной дороги, если вы в пути. А если вы просто на пути к получению удовольствия, то точно можете сегодня даже попасть вечером в кинотеатр Рио. Я напомню, что «Царевна Несмеяна» открывает сезон русского кино в Лимассоле. И мы встречаемся все у широкого экрана. Категория 6+. Берите детей. Показы ежедневно в 19:40. По будням дополнительно в субботу, воскресенье 17:30 в Рио. Ну а здесь уже Зиверт газует. И я думаю, что самое время нам по направлению к следующему часу чуть-чуть, может быть, кому-то прибавить скорость и закончить дела, чтобы сделать паузу на перекус, например, поздний. А кому-то нужно, наоборот, сбавить обороты. Извините, что тавтология, но в данном случае вполне себе уместная. И немного стряхнуть себя бренность прошедшей половины понедельника. Вы уже молодец, что на работе или какие-то дела попеределали личные, профессиональные. А потому нужна награда. Танцуют всем!
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
3: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
5: Atria Music представляет «Щелкунчик» – главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
6: Старый я уже по женщинам-то бегать. Несите-ка их всех сюда.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: В зените эфира. Шоу «Днем обо всем» на русском радио «Кипр».
9: Первая часть нашего дневного трипа по 99 FM уже завершается. Впереди у нас Константин Столяров. Хорошие новости о том, как рестораны Кипра в сентябре заполнились более чем на 80%, а также в Ларнаке проходит уличный фест и наша новая реальность. Европарламент требует ввести закон о защите работников от выгорания. Именно чтобы последнего не случалось, мы здесь трудимся с коллегами 24/7. И спасибо, что выбираете нас. Я напомню, что теперь стол заказов трижды в день, утром, в обед, вечером, поэтому никогда не пропускайте. А еще у нас очень много полезного контента. И при этом я предлагаю вам периодически заходить и желательно быть подписанными, чтобы уведомления приходили в наши соцсети russianradio.cy. И не пропускайте вещания, если вы улетаете с острова. Нас можно слушать в интернете. Одноименный сайт russianradio.cy, кнопочка play, и мы уже с вами рядом. Я всех благодарю за этот час, ну а в следующем откроется новая дверь под названием «Розыгрыш», приз очень классный, все как я люблю, книга.
10: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
11: На Кипре 14 часов.
12: Спонсор часа «Пунин Групп».
13: «Де Шаверма бай Пунин». Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
14: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
15: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Рестораны Кипра в сентябре заполнялись более чем на 80%. В Ларнаке проходит уличный фестиваль «Махал Арт». Европарламент требует ввести закон о защите работников от выгорания. Теперь подробнее. рестораны Кипра в минувшем сентябре заполнялись более чем на 80%. Такие данные привел глава Федерации заведений общепита Фитус Тресивулу. По его словам, год начался тяжело, но последние месяцы выправили картину, в основном за счет жителей острова. Тресивулу отметил, что с января по август Кипр принял на 7% меньше туристов, чем годом ранее. В Ларнаке до 8 ноября идет фестиваль «Махал Арт». В программе кино, музыка, уличный театр, познавательные прогулки и мастер-классы в 4 районах города. Вход на все события фестиваля свободный. Главные даты – 17, 18, 24 и 25 октября. Основная сцена – площадь у церкви Айос Георгиос Кондос. Подробности и ссылки на сайте ленты Кипра в разделе «Афиша». Европарламент накануне призвал Еврокомиссию подготовить закон, который обяжет работодателей защищать сотрудников от рабочего стресса и профессионального выгорания. Речь идет о так называемых психосоциальных рисках. Таким образом, вскоре в Евросоюзе, в том числе и на Кипре, смогут официально и регулярно оценивать нагрузку и интенсивность работы, своевременно устраняя возможные проблемы. В частности, могут быть закреплены права сотрудников не отвечать на рабочие звонки и письма в нерабочее время. У Еврокомиссии есть 3 месяца, чтобы ответить на призыв Европарламента. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
14: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: все на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Всем привет, это Яна Соболева, я здесь до 3 часов дня у пульта, микрофона, в наушниках для того, чтобы отслеживать настроение и центрировать среднюю температуру. Нет, не по палате, по острову. И несмотря на то, что я не очень влияю на то, что происходит там, где небесное светило, повлиять на ваше настроение очень хотелось бы. Но я периодически вкидываю вам какие-то дискуссионные моменты, потому что хочу отклика в ваших сердцах. А посему сейчас будет тема касаться тех людей, у которых есть работа в коллективе. Мы одна большая семья, главный ред флаг вакансии. И вот тут сразу забрало-упало, это что такое? Ну, сейчас будем разбираться. На самом деле не все так однозначно. Фраза «мы одна большая семья», она классная. Но это не всегда про заботу и поддержку, ровно как и в обычных семьях. Иногда это про работу после окончания дня этого самого рабочего, сообщения от начальника в выходные, звонки коллег в неудобное время и нерабочее вечное «ты же нас не подведешь». По данным одного из порталов, больше всего соискателей раздражают именно обещания дружного коллектива, семейной атмосферы. Их отметили 19% опрошенных. На втором месте требования к стрессоустойчивости, а на третьем переработки и готовность быть на связи 24/7. Но это еще не все. 36% тех, кого раздражает содержание вакансий, не любят формулировку «зарплата по договоренности». То есть сколько именно вам заплатят за вашу любовь к коллективу, узнаете уже только на собеседовании. Ну и что, это нормально. А еще «бессмертное сделай по-братски». Ну тут да, согласна. В переводе с корпоративного на человеческий это часто означает «сделай бесплатно, быстро и желательно с благодарностью за саму возможность». Конечно, дружная команда – это великолепно, к этому нужно стремиться. Но здоровые отношения на работе строятся не на слове «семья», а на понятных обязанностях, дистанции, допустимой определенной, достойной зарплате и, конечно, уважении к личному времени. Так что, если на собеседовании вам обещают семью, не забудьте сразу уточнить. А зарплата у нас также семейная, общая на всех или все-таки моя? И кто тут главный? Уточните обязательно по иерархической лестнице, где вы стоите, на какой ступеньке, и тогда все будет окей. На самом деле есть исключения, и они классные, со знаком плюс. Вот наша команда, она действительно похожа на семью, поэтому каждому члену нашей семьи поцелую, объять ее. И сейчас признание в том, что я очень рада, что мы друг у друга есть. И давайте вот под таким флагом всегда выстраивать отношения, когда вы друг другу плечо, опора, надежда. У нас, кстати, есть даже и такая с таким именем. Поэтому пусть все в вашем коллективе, какой бы он ни был, большой или маленький, складывалось все действительно тепло и с уважением. Это ли несчастье, когда ты приходишь и радуешься месту, в которое пришел, и людям, которых ты видишь? Вот пусть у вас так и будет. А еще, знаете, какая лакмусовая бумажка? Если вы коллективу можете закинуть «а если я буду танцевать, то что?» И они реагируют как «Баста и моя Мишель», значит, действительно, семейные узы крепкие.

0: интересно.
1: Вспомнить все и на досуге написать собственный роман. Может быть, дневниковые записи, возможно, это будущий сценарий полного метра. Самое главное, что вы можете так выгрузить свой опыт и признать наличие такового, а также порадоваться, что вам есть что вспомнить, друзья. Сегодня у нас с вами такой день, когда пеночек под энное место очень даже кому-то может пригодиться. Ну, вот такой праздник есть. И мы с вами закрепим материал. Вдруг вы только что включили. Здесь Ян Соболева. Всем большой привет от всей нашей команды. Мы празднуем 20 лет. У нас планов громадион. Тем не менее, мы успеваем давать вам ворохи пользы. А именно сегодня поставьте такой небольшой эксперимент. Вспомните какое-то дело, которое вы давно откладываете. Но пусть это будет не самое грандиозное. Пусть это будет какое-то не самое важное. Но оно значимое для вас. И сделайте хотя бы один маленький шаг. Может быть, это звонок. Может быть, запись к доктору, например. Начало чего-то, смс-ка, закрытие какого-то гештальта или открытие чего-то нового, хотя бы посмотрите в эту сторону. Вот это искусство маленьких шагов позволяет нам с вами действительно достигать больших целей. И я желаю всем вам успеха, а также сегодня кому-то уйти не с пустыми руками. В этом часе будет розыгрыш, не пропустите его, пожалуйста. А пока у нас классная аффирмация от Лёни Агутина. «Не унывай, следуем ей и двигаемся вперед».

0: Реклама на русском. Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Эй, зарплата! Ты вообще в курсе, что я работаю?
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Все будет хорошо.
6: Осень. Золотое настроение.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Жили-были коллаген и эластин. Они регулярно вырабатывались в молодом и здоровом организме, обеспечивая упругость и сияние кожи. Шли годы, эта белковая парочка снижала свою эффективность, что негативно сказывалось на состоянии кожи. Подобная сказочка и происходит с нами, поэтому для хэппи-энда и разработаны новейшие технологии. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает свое видение красивого сюжета. От вас лишь выбрать технологию, остальное сделают специалисты и аппараты, например, SkinTight. Краткоимпульсный лазер в сочетании с технологией инфракрасного лифтинга. Для сухой нормальной кожи. На выходе улучшение тургора, повышение упругости и эластичности кожи, уменьшение глубины морщин и заломов, устранение гусиных лапок. Использование лазеров для стимуляции и нагревания коллагена импульсами света – отличный способ продлить здоровое сияние кожи. Его можно использовать практически на любой области лица или тела при различных кожных проблемах. Определиться с количеством процедур можно незамедлительно, записавшись на консультацию в «Леди Эстетик» через форму на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с голечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
8: Глаза раскрываются, когда лифта появляется.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Новая песня на русском.
10: Лирик. Без тебя.
6: Русское радио.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Новинки, хит-парад, куча всяких программ и гостей, просто толпы тех, которые несут доброе, светлое, вечное. Одна из таких будет завтра в утреннем шоу Вероника Верушкина. Не пропускайте, пожалуйста. А прямо сейчас человек, который очень щедр не только на знания, он в прямом смысле хлебосольный хозяин, и потому мне очень хочется, чтобы кто-то из тех людей, которые также любят и кипрскую кухню, как он, и людей одаривать этими блюдами, выиграл подарок эксклюзивный. Кстати, нам тоже повезло с коллегами, персонально с автографом перепали такие книги. Я говорю о Роди Дамалисе, и прямо сейчас с удовольствием разыграю его потрясающую книгу.
0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: В этой игре мы с вами выбираем человека или живое существо, может быть, растение, но в данном случае это будет персона, и рассматриваем, угадываем его через внешние признаки. Но прежде чем расскажу вам, кого сегодня будем угадывать, по каким внешним проявлениям, хочу вас познакомить с Роди Дамалисом, известным кипрским шеф-поваром с 30-летним опытом работы в сфере гостеприимства.
2: На правах рекламы.
1: Это владелец ресторанов в Южной Африке и отмеченного наградами ресторана Тапитакия в Лимассоле. Его свежий проект – площадка для мероприятий MyView с великолепным видом на побережье нашего города, Южного порта. Идеальное место для особых корпоративных мероприятий, для торжеств, празднования ваших дней рождения или свадебных, больших грандиозных праздников или маленьких камерных. Площадка открыта к сотрудничеству с организаторами мероприятий, поэтому обращайтесь и начните планировать свои рождественские и новогодние корпоративы. Уже сейчас присмотритесь к этой площадке. Роди Дамалис проводит кулинарные мастер-классы. Они станут великолепным, незабываемым процессом тимбилдинга для вашей компании. А также шеф отразил свою страсть к острову и кулинарии в своей книге «MyCY». Но это настоящий шедевр. Я уже на много раз перелистала, каждую страничку посмотрела. Перевод достойный. В книге 400 страниц, 100 рецептов, твердый переплет, красивые фотографии, элегантная упаковка, подарочная. Это буквально готовый идеальный презент для себя, коллеги или вашего близкого человека. Также можно добавить на книгу логотип вашей компании, например. Вот красочное издание, которое доступно на английском, русском и греческом языках, уже готовый практически рождественский подарок. Итак, друзья мои, давайте посмотрим в задачу этого дня, точнее этого конкурса. Кто хочет книжку, вперед из песней, пожалуйста, к песне, кстати, уже заготовлена, Holy Flame, Iowa Dose, Love You. Она как раз будет вот тем самым мостиком, во время которого вы присылаете на 4-9-105-7 свой ответ. Нужно угадать персону. Это королева шляп. Огромные шляпы, перья, цилиндры, головные уборы. Вообще, когда смотришь на эту певицу, сразу вам выборку сужаю. Кажется, что ее наряжал шляпник безумный из «Алисы в стране чудес». Сама певица считает, что шляпы являются ее энергетической защитой. Дальше розовый цвет, не только цвет для нее. Певица экспериментировала с ярко-розовыми волосами, выразительным макияжем в этих тонах, необычными прическами, тоже с пудрой вот такого цвета. И, заметьте, она меняет свои образы от романтического до экстравагантного и в каждом очень органично. Ну и сцена для нее – это мини-театральный спектакль. Сама придумывает сценообразы, рисует эскизы костюмов, подбирает ткани, особым образом двигается, вы ее никогда не спутаете, и тембр ее голоса, конечно, уникальный. В ее гардеробе встречаются всякие эффектные брючные костюмы, необычные аксессуары, наряды, которые трудно спутать с повседневной одеждой. И я хочу добавить от себя еще одну подсказку. Вы регулярно слышите ее у нас на волнах, несмотря на то, что самый пик популярности пришелся на нулевые, но и сейчас она мега актуальна. Пишите на 4-9-105-7 ее имя, а также свое, и пусть вам повезет.
0: Медиагруппа «Русская волна».

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Салют пока отменяется, потому что оказалось сложным заданием, но давайте сразу я вас сориентирую, в каком направлении двигаться. Это не Бейонсе, не Пинк, не Вайкули, не Леди Гага, хотя я вас очень понимаю, в целом описание могло бы подойти под них. Но сужаем круги поиска, дама русскоговорящая. Итак, шляпы, розовый цвет и целое сценическое представление, а еще особые движения во время пения. Была популярна и остается на пике и сейчас, поэтому многие годы мы наслаждаемся ее потрясающими текстами. Я уверена, что когда мы откроем, кто скрывается сегодня за этой маской очень странных тел, вы скажете: ну да, точно. Самое главное, что у нее еще и такое древнее имя, я бы так сказала, связанное с человеческой историей. Но вот если я как-то вам помогла, давайте быстренько пишите 49-105-7, кто сегодня скрыт за этой маской, пока Анастасия и Дима Билан эпилог нам тут раскладывают на молекулы.

0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Год точно ждать мы не будем, чтобы у какой-то истории получился счастливый финал. Я всегда за хэппи-энд, но бывает по-разному. Вот у нас пришли варианты и Мадонна, и... Кто здесь еще неверный ответ? Сейчас я посмотрю. Ну, Варум, например. Все это не туда. Я вообще не припомню, чтобы Варум надевала шляпки, хотя, может быть, что-то пропустила. Но правильный ответ уже есть. Я очень рада приветствовать морскую властительницу Марина. Добрый день.
2: Добрый день.
1: У вас хорошее настроение. Наверное, в принципе, вы позитивный человек, но я понимаю вас, что когда вы увидели «Звонят с любимого радио», это значит не просто так. Действительно, книжка ваша. Я вас поздравляю. Первые аплодисменты. Марина, ну давайте раскроем карты. У кого шляпа, розовый цвет, сценические представления и очень глубокие тексты?
2: На самом деле это Ева Польна.
1: Это правда.
2: И тексты у нее, конечно, отменные.
1: Это великолепная персона. И я вам хочу сказать, что самые первые интервью в моей жизни были как раз с группой «Гости из будущего», когда Ева была еще очень юна, легка на подъем и прекрасна. Поэтому у меня сохранились теплые о ней воспоминания. И, конечно, ее перформансы не могут нас не впечатлять. Но я хочу, чтобы вы впечатлились от книги «Роди Дамалиса». Имеете ли вы представление? Видели у нас в соцсетях ее?
2: Да, конечно, я видела, и я была в ресторане, но последние несколько лет нет, а вот раньше, мне кажется, еще он только начинал, может, лет даже 15 назад, я как раз-таки имела удовольствие.
1: Я буду счастлива, если сейчас он прям нас слушает, я не знаю наверняка, но предполагаю, я думаю, что он сейчас улыбается и думает, боже,
2: ну,
1: спасибо
2: правда,
1: за этот день.
2: Ну, правда, кухня великолепная, замечательная, и ингредиентов, и то, что он творит, это очень большой дар.
1: Слушайте, такой восторг. Марина, спасибо вам, что вы вовремя написали и были первой. Я вас поздравляю. Еще аплодисменты. Прям хочется зафиксировать. И этот классный момент. Будут ли кому-то ваши приветы, кроме Родди?
2: Ну, я хочу передать привет семье, всему острову. Очень люблю, очень живу. Вот, мне кажется, мы все здесь живем в раю.
1: Что есть, то есть, не добавить, не отнять. И я хочу пожелать вам, чтобы в вашем доме всегда собирались только люди, которые несут в него тепло, радость и понимание, а вы их встречали по рецептам Родди. И тогда, мне кажется, будет мощнейшая гармония. Хорошего вам дня, Марин, спасибо большое.
2: Благодарю, и всем большой привет.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
4: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
5: Ну и что, что уснул, не раздеваясь, зато утро встретил такой нарядный.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Днем обо всем. О тебе, о нас, о мире. В одном радиоэфире.
6: Время прощаться, но ненадолго. И Гоша Романова уже брать смену в свои руки. В 5 вечера включайтесь, а завтра у перцев не пропустите гостя. Я с вами обнимаюсь крепко. Всем здоровья, хорошего настроения. Яна Соболева, пока. Знаешь, ты

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! О том, какое значение для качественной жизни имеет еда, Яна Соболева. У японцев много веков существует симпатичный весенний обряд мамы-маки, изгоняющий нечисть из жилищ с помощью растительного белка. Суть в том, что во время его проведения разбрасываются жареные соевые бобы с выкриком «Нечисть! Вон, счастье в дом!». В финале участники собирают все бобы и обязательно съедают по одной штучке за каждый прожитый год жизни. Бобы выбраны нацией долгожителей не зря. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, комплекс витаминов группы «Б». Рекомендую брать пример, но не разбрасывать бобы, а ввести их в рацион на постоянной основе. Почему растительный белок очень важен, можно узнать в полезных постах на странице сервиса «Milts Food» в Instagram. И на десерт лайфхак. Чтобы добиться более нежной текстуры любых бобовых культур, обязательно замачивайте зерна в глубокой широкой миске в пропорции 1 к 4. Наслаждайтесь жизнью с Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится «Сам-этап» – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. «Сам-этап». Билеты на Sold Out Tickets.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
4: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют.

0: новая песня на русском.
1: Ёлка, маме.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Atre Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atre Music. Спектакль, после которого хочется жить.
3: Самые надежные пароли у неграмотных людей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Департамент труда проверяет жилье иностранных работников. Трасса Пафос-Полис-Хрисохус. Власти могут отменить тендер. Кипрские повара взяли 2 золота и едут в Шанхай. Далее подробности. Департамент труда Кипра расследует жалобы на строительные компании, которые эксплуатируют рабочих из третьих стран и селят их в небезопасных условиях. Об этом сообщает издание Cyprus Property News. По данным жалоб, часть рабочих вынуждена ночевать прямо на стройплощадках. Речь идет о сотрудниках, которых компании привезли на Кипр по разрешениям на трудоустройство иностранцев. Работодатель в таких случаях отвечает за жилье и имеет право удерживать за него часть зарплаты, но взамен обязан обеспечить нормальные условия проживания. Отдел общественных работ может пригрозить отменой тендера на первый этап трассы Пафос-Полис-Хрисохус, чтобы сбить цену, сообщает Кати Мирини. В местных общинах опасаются, что попытка достроить дорогу сорвется. Оценку предложений ждали к середине сентября, но комиссия до сих пор не закончила работу. По данным издания, на это уйдет еще около месяца. Если ведомство все же решит отменить тендер, строители предупреждают, при новом конкурсе цена только вырастет. Кипрская команда завоевала 2 золотых медали на полуфинале Южной Европы конкурса Global Chiefs Challenge в Белграде и вышла сразу в 2 категориях в мировой финал, который пройдет в Шанхае в 2027 году. Об этом сообщила Ассоциация шеф-поваров Кипра. Константинос Константи занял 1 место в категории для молодых поваров Global Young Chiefs Challenge. В кондитерском конкурсе Global Postre Chiefs Challenge победил Андреас Меланаркитис. Ему ассистировала Христина Ариадна. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дельмар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
7: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Русское кино на Кипре представляет.
1: Не смешно!
0: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
2: Мы в сказку попали, Ерёк!
3: И как же нам вернуться?
0: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
4: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
3: Приглянулся.
5: На кастинг могу записаться?
6: Куда?
0: Категория 6+.
7: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
8: Вот в наше время.
9: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
10: Он не любит тебя ни с колечком.
9: А теперь я включаю их своему сыну.
11: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
9: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
12: Лихие 90-е. Родные нулевые.
9: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
13: Странное дело. Быть одиноким плохо. А жить одному офигенно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске пенсии на Кипре повысят за 3 года вместо 5. Животноводы протестуют против нового забоя скота. Разработка игр дала 3,3% ВВП Кипра. Далее подробности. Прибавку к пенсиям по новой системе на Кипре выплатят за 3 года, а не за 5, как планировалось раньше. Министр труда Маринус Мусиуттас объявил об этом сегодня после заседания консультативного трудового совета, сообщает Sigma Live. Это одна из 3 поправок, которые правительство внесло в законопроект о пенсионной реформе после консультации с профсоюзами и работодателями. На Кипре уже месяц не выявляют новых случаев ящера, но ветеринарная служба начала забой скота еще на 5 фермах с овцами и козами. Об этом сообщает Диалогос. Животноводы требуют остановить забой. По их словам, на этих фермах нашли антитела, а не активный вирус. Решение ветслужба приняла по рекомендации профильного органа Еврокомиссии. Всего с начала вспышки зараженными признаны 126 хозяйств. Разработка видеоигр в 2024-м принесла экономике Кипра около 1,15 миллиарда евро или 3,3% ВВП, тогда как 5 лет назад примерно 300 миллионов евро и 1,3%. Такие данные приводит первый национальный отчет об игровой отрасли острова, который подробно разобрала журналистка Пегги Спинелли в издании «Политис». Отчет Cyprus Video Game Industry Report опубликовала Кипрская ассоциация разработчиков игр. В подсчет вошла только разработка, а компании сектора азартных онлайн-игр iGaming в нем не учитывались. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Так, понедельник, слушайте, а можно уточнить вообще, кто разрешал ему так быстро заканчивать выходные? Я вот на самом деле только-только начал ими пользоваться. Всем теплый, я бы даже сказал, жаркий привет, это «По дороге домой», у микрофона Гоша Романов. И вот ответьте мне на вопрос, ну как же так? Еще недавно было ощущение, что впереди у нас куча свободного времени. А теперь снова рабочий день, выходных, по-моему, вообще какая-то слишком короткая программа. Ты только успел настроиться на отдых, а все, а надо было раньше, уже титры пошли. Но ничего, понедельник подходит к концу, а значит до выходных осталось уже 4 дня, достаточно мало. Кстати, сегодня отмечают день логиста, это мастера своего дела, умеют выстраивать маршруты, рассчитывать поставки, находить самый разумный путь с точки А в точку Б. И вот я считаю, что вечером их знания пригодятся каждому. Путь домой сам календарь велел найти покороче. А еще если без пробок, вообще сказка. Кстати, о приятных вещах. Мы продолжаем радовать вас сюрпризами и сегодня снова приготовили для вас подарок, так что внимательно слушайте эфир. Совсем скоро будем разыгрывать для вас тот самый подарок. Не переключайтесь, вдруг именно вам сегодня повезет и понедельник наконец-то принесет вот что-нибудь приятное. Мы отправляемся с вами по пути по дороге домой. Понедельник, держись, мы уже в эфире. Погнали! Хорошего пути!

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: AI-технологии, конечно, удивляют все больше и больше с каждым днем. Вот как сегодня как-то круто подметила Ира Аполлонова, это вот сегодня ИИшка чики-пики. И вот, казалось бы, вот вы можете заменить все, что угодно, но оставьте, пожалуйста, нам нарисованные от руки мастеров вот эти мультфильмы. Добрые, которые все мы смотрели когда-то в детстве. Но и тут у нас загвоздка. Знаменитая анимационная студия решила развивать производство коротких ИИшных роликов для соцсетей и уже даже ищет продюсера, который будет руководить этим направлением. Студия, мол, заявила, что планирует перевести рутинные процессы анимации на искусственный интеллект. А раньше, когда-то давным-давно, эта студия выпускала гениальнейшие мультфильмы. Теперь, да, нейросети постепенно заходят туда, где раньше каждый кадр создавался кропотливо, да, так как-то с романтикой, что ли. С одной стороны, можно, конечно, быстрее выпускать новые ролики, бесспорно. Но с другой, как-то страшновато даже представить, что однажды, ну вот откроем мы фильмотеку, да, а там 30 серий подряд, и в каждый персонаж с шестью пальцами там объясняет, почему он не может найти там что-то. Хотя раньше мы тоже смотрели мультфильмы, где происходил полный абсурд. Сюр, даже по-другому не скажешь. Но за это отвечал человек. Вполне адекватный. До поры до времени, как минимум. Ну а теперь, да, искусственный интеллект все это может заменить. А вот вы готовы к нейромультикам? Пишите к нам 49-105-7. Что ждет нас дальше? Мультфильмы, мне кажется, должны все-таки оставаться ручной работой. С душой, с характером. Вот с каким-то таким... по-настоящему человеческим волшебством, если можно так выразиться, которое невозможно сгенерировать по какому-то промпту, по какому-то шаблону, по запросу. А как вы считаете, жду ваших сообщений, давайте развивать эту тему.
2: Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»...

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. По дороге домой на русском радио «Кипр».
4: Я, конечно, не инженер, но знаете, что интересно в автомобилях? Можно годами ездить на одной и той же машине, каждый день смотреть на приборную панель, на стекла, на кнопки и даже не подозревать, зачем половина этих вещей вообще нужна. Например, вот на прошлой неделе был вопрос про стрелочку возле знака бензобака. Ну, стихами начал говорить. Возле знака бензобака. И оказывается, она показывает, с какой стороны у вас в автомобиле находится бачок. Я не знал и действительно пошел, проверил. Реально такое есть. И сегодня проверим, насколько хорошо вы знаете своего четырехколесного коня. Ведь прямо сейчас начинается наша игра.
5: Докатились.
4: Здесь место, где все решается быстро. Один вопрос, три варианта ответа и всего одна поп-итка. И, конечно, просто так умным вы не вернетесь домой, это гарантированно. Я еще дам вам повод выбраться в кино, а заодно захватить с собой все семейство. Конечно, ведь за правильный ответ можно сегодня выиграть билет на семейную сказку «Царевна Несмеяна» в кинотеатре «Рио».
3: На правах рекламы.
4: Мы начинаем долгожданный сезон русского кино в Лимассоле с семейной сказки «Царевна Несмеяна» на широком экране «Рио». Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой – рассмешить хмурую царевну Несмеяну, но чем ближе он узнает царевну, тем яснее понимает, за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Ереме предстоит пройти через множество испытаний, совершить самый важный подвиг – это открыть свое сердце. Именно за этим мы и будем наблюдать. В главных ролях Анастасия Красовская, Слава Копейкина, Рузиль Миникаев и категория 6+. Показы ежедневно с 8 октября в 19:40 в будни и дополнительно по выходным, а именно суббота-воскресенье в 17:30 в кинотеатре «Рио». Также билеты можете приобрести в соцсетях «Русфильмс.cy» или в кассах «Рио» с 6 до 10 часов вечера. Приходите всей семьей, старая добрая русская сказка вас ждет. Вот такой замечательный подарок мы сегодня разыгрываем, а теперь немножечко про правила нашей игры. Я задам вам вопрос про автомобиль и предлагаю всего три варианта ответа. Угадали? Билет ваш. Не угадали? Перемещаемся к следующему пассажиру. Никаких вторых попыток, так что тут будут только вы, ваши знания, немного автомобильной интуиции, потому что она тоже не помешает. Я жду от вас звоночка 49-105-7, звоните. Ну а пока послушаем, конечно, самое настоящее от Мэри Го.

Сказку «Царевна Несмеяна» в кинотеатре «Рио». Ну что, давайте проверять ваши знания. Напомню, 4 девятки 105,7. А сам вопрос прозвучит в прямом эфире. Поэтому время на подготовку у вас, к сожалению, нет.

0: Прокатились!
1: Ну что, друзья, наконец-то у нас есть первый счастливчик. Яна, это очень надеюсь тот, кто сегодня нам расскажет, разбирается он в автомобиле или нет. Наталья, вы на связи, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый, уже вечер, к сожалению,
2: вечер,
1: да. День прошел уже, да, вечер. Как ваше настроение?
2: Отлично.
1: Ну, очень приятно с вами познакомиться. Скажите, Наталья, вот вы уже на пути к любимому дому?
2: Нет, еще далеко не на пути.
1: О, а из какого города вы едете?
2: Я в Ларнаке.
1: В Ларнаке. Ну, тогда вот ответьте на такой вопрос. Хорошо ли вы знаете свой автомобиль?
2: Посмотрим.
1: Действительно, давайте тогда и посмотрим. Напомню правила игры. Три варианта ответа, одна попытка. Да, в общем-то, и все. Поехали. Вот такой вот вопрос. Зачем вокруг лобового стекла автомобиля такие маленькие...

0: Маленькие черные точки. Наверняка наблюдали. Вариант А.
1: Да.
0: Чтобы постепенно распределить нагрев и защищать крепление стекла. Вариант Б. Чтобы стекло выглядело дороже. Вариант В. Для того, чтобы солнце не слепило водителя. Итак, Наталья, ваш вариант.
1: Предположу, что А.
0: Вариант А. Чтобы постепенно распределить нагрев и защищать крепление стекла, да?
1: Да.
0: Хорошо, тогда я спрошу у вас, это ваш финальный ответ?
1: Да.
0: Вы уверены?
1: Уже да.
0: И третий раз еще раз, уверены, да?
1: Давайте да.
0: Хорошо, запутать меня не получилось, а значит вы побеждаете! Конечно! Это победа! Правильный ответ варианта — это точки, называются Dot Matrix. Черная полоса по краям стекла помогает защищать клей от ультрафиолета, а точки обеспечивают более плавный переход между черной зоной и прозрачным стеклом, помогая уменьшать разницу в нагреве. Вы абсолютно верно угадали, не знаю, знали вы ли вы это, или просто ваша интуиция подсказала, тем не менее
1: интуиция я вас... Интуиция подсказала, потому что остальные варианты ответов, совершенно никак не подходили.
0: В таком случае я сегодня вам советую купить лотерейный билетик, а пусть и вам еще раз повезет, а вы же выигрываете билет на семейную сказку «Царевна Несмеяна» в кинотеатре «Рио». Я вас поздравляю с победой, с вами совсем
1: спасибо
0: скоро свяжется.
1: Огромное.
0: Да, и расскажет, как же его забрать. Хорошего пути домой,
1: спасибо.
0: Поспешите.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо. До свидания.
2: Реклама на русском. Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарьес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Киприоты очень ценят своих русских жен. Ведь русские девушки не только умницы и красавицы, так у них еще и мамы живут далеко.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
2: Новая песня на русском.

0: Как закалялся стайл.
1: Мы продолжаем разбираться в истории известных треков, и на сей раз я откопал тоже интересную вещичку, такой вот алмаз. Назову это сэмпл «Путешественник», потому что сегодня у нас песня — это хит 21-го года Ed Sheeran «Bad Habits». Да, такая достаточно нетипичная совершенно для него песня, очень попсовая, электронная, танцевальная, да, казалось бы, Эд Ширан, что такое? Не скажу, что я очень люблю эту песню, но, очевидно, это такой эксперимент успешный. И чем-то Эд Ширан для того, чтобы сделать эту песню, вдохновлялся, явно. Вот когда давайте послушаем. И вот, отвечая на вопрос, где же можно было это услышать, я бы начал с песни «Tell Me Why» проекта «Supermode». Достаточно огромный хит второй половины нулевых. Уверен, что кто-то из вас явно знает эту композицию. Для меня, кстати, в свое время большим открытием стало, что Supermode — это двое из Swedish House Mafia. Даже не скажу, что как зовут этих вот ребят, но люблю отходить от темы, потому что этот факт для меня был интересен. Чуть раньше, чем Tell Me Why, что-то похожее можно было услышать уже у такого проекта, как September, песня Cry For You. Вот такое слышали? Чувствуете, да, нотки похожести? Хит еще более родной, да, для нашей истории. Вообще классный был проект. О нем, я думаю, когда-нибудь расскажем. Ну, согласитесь, чем не Supermode, а чем не Bad Habits от Ширана? Но поклонники Евроденса уверенно помнят такой вот проект. И сейчас вы тоже его зацените. Ну, один и тот же сэмпл, ведь явно. Automatic Lover с чистой 90-е, танцевальный такой хит. Там эта мелодия использовалась непосредственно в качестве проигрыша. Да, и на самом деле эту мелодию можно находить в очень многих песнях, в общем, в совершенно разных контекстах. И я уверен, что вы наверняка ждете, не дождетесь, когда же я закончу вот говорить и все, перейду к оригиналу. Откуда же все-таки взяли этот сэмпл? И не буду томить, на самом деле это бронский бит. И немножечко поподробнее с этого места. Бронский бит — легендарная просто New Wave группа. Уверен, меломанов со стажем я сейчас не удивил. Но сэмпл этот в истории поп-музыки, как мне кажется, достаточно важный. И важно докопаться до того, откуда он все-таки был взят. И да, даже это не оригинал. Small Town Boy называется самый большой их хит. И давайте его сейчас заценим. Вот же все-таки откуда пошли расти ноги. Именно это является оригиналом. Они так стартанули в 80-х, но долго на самом деле не просуществовали, распались в 90-х. Забавно, что у них есть песня Why или Tell Me Why, где в самом начале или в самом конце даже можно услышать ту самую фразу из ремикса Supermode. Вот давайте посмотрим. Действительно, вот казалось бы, да, красиво все идет, а начало с того, что история на самом деле не сильно однозначная, а это почему? Больше всего меня в ней как-то забавляет, скажу так, то, что я был уверен, что в случае с Эдом Шираном, да, это просто супер очевидное заимствование, но нигде вообще, ни в интернете, может я просто плохо искал, но я не нашел ни одного факта и ни малейшего упоминания о том, что есть какие-то соавторы. Хотя, вы услышали, действительно есть явное сходство. Но нет, даже на WhoSample да, или даже Википедии нет никакой информации. Может быть, песня была куплена, а может и нет. Я не знаю, может, кто-то из вас знаете? Если знаете, пишите 49-105-7. Уверен, что на нашем большом острове есть такой гиг, так скажем, да, более прошаренный человек в этом деле, чем я. Хотя, все может быть, что правообладатели песни «Бронский бит» настолько альтруисты, что решили, а пусть так. Но если подытожить, получается забавная история из однажды написанного бита и огромного количества написанных бенгеров на его основе. Вот так вот и закалялся стайл. Напомню, если вы такие же ценители музыки, или как сейчас принято у TikTok поколения говорить звуков, что меня пугает, если честно, пишите 49-105-7, может вы знаете крутые заимствования, про которые мы еще не рассказывали.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Первый час нашего вечернего путешествия подходит к концу. Если вы уже дома, как же я вам завидую. Значит, у вас сегодня mission complete. Но если вы еще в пути, тоже хорошо. Довезем вас по нужному адресу, да еще и настроение поднимем. А перед небольшой остановочкой новости от Саши Данилова. Сегодня выясним, почему Департамент труда проверяет жилье иностранных работников. Тема серьезная. Крыша над головой должна быть, и никуда ей не нужно уходить. Еще поговорим о трассе Пафосполис. Власти могут отменить тендер. Дорога, похоже, пока выбирает, что ей делать. Да, и становиться лучше или нет. И напоследок, конечно же, приятная новость для всех нас. Русское радио Кипр попало в шорт-лист конкурса «Чистота». Так что, друзья, это и ваша маленькая победа, потому что именно вы нас слушаете, поддерживаете. И мы продолжаем стараться специально для вас. Ну а теперь я передаю микрофон Саше Данилову. Он расскажет подробности, а мы с вами услышим в следующем часе. Не переключайтесь далеко, мы еще не все друг другу рассказали.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех

0: нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку? Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
1: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
2: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Департамент труда проверяет жилье иностранных работников. Трасса Пафос-Полис-Хрисохус. Власти могут отменить тендер. Русское радио Кипр попало в шорт-лист конкурса «Чистота». Далее подробности. Департамент труда Кипра расследует жалобы на строительные компании, которые эксплуатируют рабочих из третьих стран и селят их в небезопасных условиях. Об этом сообщает издание Cyprus Property News. По данным жалоб, часть рабочих вынуждена ночевать прямо на стройплощадках. Речь идет о сотрудниках, которых компании привезли на Кипр по разрешениям на трудоустройство иностранцев. Работодатель в таких случаях отвечает за жилье и имеет право удерживать за него часть зарплаты, но взамен обязан обеспечить нормальные условия проживания. Отдел общественных работ может пригрозить отменой тендера на первый этап трассы Пафос-Полис-Хрисохус, чтобы сбить цену, сообщает Кати Мирини. В местных общинах опасаются, что попытка достроить дорогу сорвется. Оценку предложений ждали к середине сентября, но комиссия до сих пор не закончила работу. По данным издания, на это уйдет еще около месяца. Если ведомство все же решит отменить тендер, строители предупреждают, при новом конкурсе цена только вырастет. Русская медиагруппа сегодня опубликовала шорт-лист отраслевого конкурса «Чистота-2026». Русское радио Кипр оказалось представлено сразу в трех номинациях. В шорт-лист попали наши юбилейные игра «Гаджетомания», ведущая дневного шоу Яна Соболева и промо-ролик программ «Лихие 90-е» и «Родные нулевые». Впереди финальный тур, по итогам которого жюри определит трех призеров. Их имена станут известны 21 октября. Желаем нашим представителям только победы! Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: по дороге домой.
1: Так, вечерняя смена, всем на борт. Пора продолжать бодрящий путь домой. Понедельник, конечно, день тяжелый, вторник тоже напряженный, но это если не включать свой приемник. А так и подарок выиграешь, и узнаешь, где лучше повернуть, чтобы не стоять в пробке. Глядишь, настроение у тебя только растет к этому вечеру. Остров, привет! У микрофона по-прежнему Гоша Романов. Кстати, если сегодня вы успели абсолютно сделать все, что собирались, я снимаю перед вами шляпу. Ну а если не успели, вы в моей команде. Нам с вами по пути. Я сегодня забыл, наверное, абсолютно все, что только можно было забыть. Но так, на самом деле, даже интереснее. Ну, а мы с вами продолжаем наш путь. Желаю только зеленого цвета. А если кто-то уже едет по пути, например, в аэропорт, то хорошего вам взлета. Не забудьте написать сообщение, как приземлитесь. А те, кто ждут этого сообщения, не переживаем. Расслабляемся, включаем погромче и спокойно едем в самое место на нашей планете. Это дом. Поехали вместе.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Вы знаете, у некоторых людей есть такой особый вид энергии внутренней, такого душевного топлива. Не скажу, что это как-то связано с эго, но, наверное, это где-то рядом стоит. Вот эта фраза «Вы увидите, у меня все получится» и с гордо поднятой головой идти сворачивать горы. Причем воображение там, знаете, как-то все по полочкам, уже у тебя и стратегия есть, и аналитика какая-то. И ты там уже добился успеха, стоишь на вершине, а где-то внизу, там бывший коллега, бывшая любовь или родственник, который когда-то сказал, что это не твое, и так смотрит на тебя и думает, эх, а он все-таки смог. Да, сразу вспоминается скриптонит со своими словами, да, теперь каждый день как день рождения мы купим большой плоский телек в воскресенье. Шутки шутками, но иногда именно желание кому-то что-то доказать действительно помогает нам двигаться вперед лучше. Мы начинаем больше работать, ставим какие-то амбициозные цели, не сдаемся после первых неудач. Но есть нюанс. Если все время бежать за чужим одобрением, можно, наверное, однажды добраться до своей цели и как-то обнаружить, что радости так и нету, как ожидалось, да? Так где же проходит вот эта граница между здоровыми амбициями и попыткой, наконец, заслужить чье-то признание? Об этом мы поговорим уже завтра утром, конечно, ведь в гостях у русских перцев Вероника Верушкина, психолог и коуч для предпринимателей. Ищите в Instagram @Вероника.Верушкина. Перчики будут обсуждать, на самом деле, супер важные темы, цели из дефицита и цели из ресурса. Почему мотивация доказать родителям или бывшему работает лучше? Поэтому подключайтесь с 8 утра до 9 утра, задавайте вопросы в наш смс-чат 49-105-7. И кто знает, может быть, после этого разговора захочется поставить себе, например, новую цель. Да, не назло кому-то, а просто потому, что вам самим так хочется. Хотя, если бывший все-таки заметит ваши успехи, ну что ж, приятный побочный эффект никто не отменял.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atri Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
3: buysellcypress.com. Есть повод для праздника?
4: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
3: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
4: А если хочется чего-то особенного?
3: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
4: Звучит красиво.
3: Празднично.
5: Незабываемо.
3: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дельмар.
4: Подробности на toyconfectionery.com.
6: Две первоклассницы не поделили мальчика, потому что деление проходит только во втором классе.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: премьер месяца.
1: Очень понравилось. Игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Помните, я как-то рассказывал, что по вселенной крипипасты SCP готовят фильм. Так вот, у фонда теперь будет сразу два кинематографических дела. Пока одни только собираются открыть двери в мир таких жутких аномалий, за дело взялась еще одна студия. Это студия Neon. Вот та самая, что выпускала Анору. Ранее хоррор по SCP взяла в разработку студия А24, которая выпускала не так давно Backrooms, Закулисье реальности. Я вот как ценитель такого искусства, как крипипаста, и знающий досконально историю этой вселенной, буду, наверное, душнить, но они не смогли передать настроение и целостность в своем фильме. Хотя по рейтингам и сборам так и не скажешь. Как-то говорили раньше, имхо. В общем, вокруг вот этого проекта SCP возник спор. Создатели не договорились с администрацией SCP-Вики. Да, у них есть своя Вики, страничка, об условиях использования материалов и вообще открытой лицензии. А для вселенной SCP это, в принципе, очень важный момент. Я бы сказал, даже принципиальный. Ее истории живут по лицензии, которая позволяет другим авторам использовать и перерабатывать материалы, но при соблюдении условия. А вот студия Neon, судя по сообщениям, пошла абсолютно другим путем и заранее договорилась с сообществом и согласилась соблюдать абсолютно все правила лицензии. Сам фильм планируют сделать такой антологией, что ли. Несколько историй, разные режиссеры, а объединяет их все та же вселенная, где за обычной дверью, как всегда, скрывается нечто. Ну, что лучше было бы, конечно, не находить. Премьера запланирована на следующий год, то есть 2027. И вот мне интересно, даже не то, кто потратит больше денег на спецэффекты, потому что Backrooms уже все-таки показал, что интернет-хоррор самый обыкновенный вполне способен добраться до больших экранов, до аудитории, но перенести на экран вот всю атмосферу SCP, я даже не знаю, как они это сделают. Задача не из легких, такая, со звездочкой. Там ведь самое страшное часто даже не само существо, а то, как люди пытаются его изучить, описывают его, держат под контролем. Ведь по сути своей SCP это просто документация о каком-то объекте, о его содержании, уровне опасности и похожие фишки. Именно этот вот псевдонаучный подход и пугает больше всего. Так что теперь у нас интрига. Кто же лучше справится с вот этим фондом SCP? Студия А24 или студия Neon? Я пока ставлю на то, что будет интересно в обоих случаях, но хочется, чтобы создатели не просто напугали каким-то, знаете, единственным хоррором зрителя, единственным скримером за полтора часа, а действительно преподнесли вот тот самый дух. Как говорится, будем посмотреть, но а если вы смотрели «Закулисье реальности», делитесь своими впечатлениями 49-105.7, потому что, кого не спрошу, все говорят, что ну, очень даже хорошо, неплохо. И возникает вопрос, мне что, одному кажется, что могли намного лучше? Жду ваших сообщений.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Atria Music представляет «Щелкунчик» — главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
7: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
8: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
9: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
10: На русском радио «Ближе к телу».
11: Ближе к телу.
12: Ну, друзья, пора пробежаться по нашей народной медицине, потому что она выходит на новый уровень. Теперь вот для хорошего самочувствия, оказывается, нужны вовсе не таблетки, а прохладительный напиток с лимоном. Да, осталось еще добавить трубочку, и вообще можно, знаете, открывать клинику. В интернете, в общем-то, обсуждают сейчас необычный способ справиться с головной болью, и это кола с лимоном. Объяснение такое, дословно. Кофеин способен влиять на рецепторы и в некоторых случаях помогать при головной боли. Спасибо, что уточнили хоть при некоторых случаях. Сахар дает организму энергию, а лимон добавляет вкус и немного витамина С. Вот так таблеточка. Ну, как и в любой ситуации, должно быть «но». И это «но» вполне логичное. Понятное дело, что это не универсальное средство. Кофеин действительно, он уже входит в состав некоторых препаратов от головной боли. Однако вот эта сладкая газировка с лимоном, она ж не может заменить лечение. А избыток кофеина, наоборот, он может спровоцировать головную боль еще сильнее, особенно у чувствительных людей. Поэтому, если вы где-то прочли это, не спешите превращать холодильник в так называемую аптеку. Звучит, конечно, заманчиво газировочкой полечить себя, да еще и сладкой, с лимоном. Но лучше не стоит. Вот тебе и народная медицина. Мне осталось только вспомнить народного целителя доктора Попова. Найти огурец и, как говорится, не отрывая от ботвы. Вот так вспомнил.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Вот мы недавно говорили с вами про фильм «Закулисье реальности», да, ну, в общем, про SCP говорили, но и про Backrooms я тоже много чего сказал. И говорил, что в целом создателю, а именно студия А24, не смогла раскрыть полностью. И вот такие сообщения прилетели к нам на номер 49-105-7. И вот цитирую. «А мне «Закулисье реальности» понравилось. Да, фильм странный, местами непонятный, но в этом-то и прикол. Такой своеобразный арт-хаус. Но все же, не все же должно быть разжевано, иногда хочется посмотреть кино и потом еще подумать самому». Да, действительно, я тут с вами тоже прав. Иногда кино должно и работать на атмосфере без событий. Просто лично мне хотелось большего. Но если для вас эта загадочность работала, то это замечательно, это здорово, это отлично. Значит, фильм все-таки нашел своего зрителя. И вот такое сообщение есть, что я давно слежу за Backrooms, и мне кажется, что в фильме показали буквально процентов 10 от того, что там можно было сделать. Столько уровней, столько историй, столько существ и теорий. А ведь можно было развернуться по полной. Ну вот, вот и поэтому, пожалуй, одна из причин, почему я остался недоволен. Как же я вас понимаю, я тоже ждал гораздо большего. Хотя я понимаю, что фанатам тоже непросто годами вот изучать эту вселенную, придумывать теории, знать кучу деталей, а потом приходить в кино, и ты ожидаешь что-то, а тебе преподносит совершенно другое. Хотя взгляд тоже достаточно хороший. Надо сказать, что я засыпал одно время даже под истории про этот Backrooms. Засыпается отлично, но сны снятся действительно жуткие. Можете попробовать. Ссылочку оставить не смогу, но Backrooms можете в Ютубе загуглить.

0: Переключка.
1: Понедельник. Забрал абсолютно все силы. Пора их восполнить. Вот вам вечерняя переключка. День уже позади, он остался в памяти, как часть недели. За ним закрываются двери, гаснут экраны. Исчезает необходимость быть на связи каждую секунду. Согласитесь, здорово. Вечер не просит отчета о проделанной работе. Такое чувство, что ему совершенно неинтересно, сколько задач вы отметили галочками. У него другие намерения. Устроить жизнь, которая продолжается не только между делами. Поэтому выдыхайте. Спокойного вам вечера. На этом у меня все. А дальше вас ждет глянец, сделано со вкусом с Яной Соболевой. И Саша Данилов расскажет самые актуальные новости. Услышимся уже завтра. Хорошего пути домой. Пока-пока.
2: Все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75. Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
4: В доме, где есть дети, идеально чисто может быть только в вазочке с конфетами.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске пенсии на Кипре повысят за 3 года вместо 5. Животноводы протестуют против нового забоя скота. Разработка игр дала 3,3% ВВП Кипра. Далее подробности. Прибавку к пенсиям по новой системе на Кипре выплатят за 3 года, а не за 5, как планировалось раньше. Министр труда Маринус Мусиуттас объявил об этом сегодня после заседания консультативного трудового совета, сообщает Sigma Live. Это одна из 3 поправок, которые правительство внесло в законопроект о пенсионной реформе после консультации с профсоюзами и работодателями. На Кипре уже месяц не выявляют новых случаев ящера, но ветеринарная служба начала забой скота еще на 5 фермах с овцами и козами. Об этом сообщает Диалогос. Животноводы требуют остановить забой. По их словам, на этих фермах нашли антитела, а не активный вирус. Решение ветслужба приняла по рекомендации профильного органа Еврокомиссии. Всего с начала вспышки зараженными признаны 126 хозяйств. Разработка видеоигр в 2024-м принесла экономике Кипра около 1,15 миллиарда евро или 3,3% ВВП, тогда как 5 лет назад примерно 300 миллионов евро и 1,3%. Такие данные приводит первый национальный отчет об игровой отрасли острова, который подробно разобрала журналистка Пегги Спинелли в издании «Политис». Отчет Cyprus Video Game Industry Report опубликовала Кипрская ассоциация разработчиков игр. В подсчет вошла только разработка, а компании сектора азартных онлайн-игр iGaming в нем не учитывались. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 18 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 9. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 27, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 18. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Жили-были коллаген и эластин. Они регулярно вырабатывались в молодом и здоровом организме, обеспечивая упругость и сияние кожи. Шли годы, эта белковая парочка снижала свою эффективность, что негативно сказывалось на состоянии кожи. Подобная сказочка и происходит с нами, поэтому для хэппи-энда и разработаны новейшие технологии. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает свое видение красивого сюжета. От вас лишь выбрать технологию, остальное сделают специалисты и аппараты, например, SkinTight. Краткоимпульсный лазер в сочетании с технологией инфракрасного лифтинга. Для сухой нормальной кожи. На выходе улучшение тургора, повышение упругости и эластичности кожи, уменьшение глубины морщин и заломов, устранение гусиных лапок. Использование лазеров для стимуляции и нагревания коллагена импульсами света – отличный способ продлить здоровое сияние кожи. Его можно использовать практически на любой области лица или тела при различных кожных проблемах. Определиться с количеством процедур можно незамедлительно, записавшись на консультацию в «Леди Эстетик» через форму на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системы от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Радио Монте-Карло, Кипр.
3: Ваш безупречный вкус.
4: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
6: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард!
7: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Русское радио. Русское радио.

0: Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Поди в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на русском. В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона, улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Русский супергерой. Завтра мэн. Он сделает все, но завтра.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Вуд.
1: Всем привет! О том, какое значение для качественной жизни имеет еда, Яна Соболева. У японцев много веков существует симпатичный весенний обряд мамэ-маки, изгоняющий нечисть из жилищ с помощью растительного белка. Суть в том, что во время его проведения разбрасываются жареные соевые бобы с выкриком «Нечисть вон, счастье в дом». В финале участники собирают все бобы и обязательно съедают по одной штучке за каждый прожитый год жизни. Бобы выбраны нацией долгожителей не зря. В них содержатся все незаменимые аминокислоты, углеводы, комплекс витаминов группы «Б». Рекомендую брать пример, но не разбрасывать бобы, а ввести их в рацион на постоянной основе. Почему растительный белок очень важен, можно узнать в полезных постах на странице сервиса «Milts Food» в Instagram. И на десерт лайфхак. Чтобы добиться более нежной текстуры любых бобовых культур, обязательно замачивайте зерна в глубокой широкой миске в пропорции 1 к 4. Наслаждайтесь жизнью с Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Не так трудно навести порядок, как потом что-нибудь найти.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.
5: Ёлка, маме.
0: Русское радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

след. Улыбайся, вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: Ocean Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.